Я чужой на Таганке и чистых прудах. Для меня карта города форменный бред. Если спросят, зачем я приперся сюда, я едва ли найду подходящий ответ. Я всегда забываю стрематься ментов и зачем-то не лезть на глаза спартачам. И никак в голове не уляжется, что здесь довольно легко не дождаться врача, и привыкаешь не спать по ночам.

хочешь спи, хочешь пей, хочешь пой, но есть билет и дорога домой. И знаешь, брат, это все-таки мудро. Здесь всегда ощущаешь, что ты не как все, и ни хрена не понятно в российских рублях. И хотя ты хотел хоть в какой-то музей, ты бухаешь на лихоборских буграх. И когда в самом деле твори чудеса, и когда еще дело для мира добро, если в жизни своей по четыре часа.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

жить из дней холода и сверканий льда. Это сон, это снежный плен. Разыщи, разбуди меня.

0: Битва радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 17. Пасмурно, ветер южный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 737 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Слышишь, приближается вьюга. В воздухе тает снег.

радости нет границ.

0: культ. Это страсть. Страсть. Это рок. Брянские 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянская легкоатлетка Дарья Недбайкина завоевала бронзу на Кубке сильнейших в подмосковном Жуковском. В состязаниях принимали участие сильнейшие спортсмены России и Республики Беларусь. В тройном прыжке Дарья показала результат 13.55. Напомню, ранее Дарья Недбайкина стала бронзовым призером в тройном прыжке на Кубке России по легкоатлетике в Чебоксарах. Кроме того, заняла первое место в рамках Суперлиги чемпионата России в закрытых помещениях в Южно-Сахалинске. В Брянске состоялся областной чемпионат по легкой атлетике. Воспитанники спортшколы Олимпийского резерва «Русь» показали высокие результаты. Полина Шаола победила сразу в трех дисциплинах 100, 200 и 400 метров. В толкании ядра первое место заняла София Солодовникова, на втором месте Диана Старовойтова. Никита Коротков завоевал высшие награды в метании копья, прыжках с шестом, а также он второй в толкании ядра и третий в метании диска. Светлана Антошина признана лучшей в беге на 100 метров с барьерами, а также в прыжках в высоту. Кроме того, она завоевала бронзу на 100-метровке и в метании копья. Виктория Карасева победила в прыжках в длину, а в метании копья и беге с барьерами завоевала две серебряные медали. Николай Кондря победил в беге на 200 метров, а на 100-метровке стал вторым. Виктория Кожаркар – лучшая в метании копья. Юлия Сергунина завоевала серебро на дистанции 200 метров. На счету Александра Смолякова две серебряные медали на дистанциях 200-400 метров. Юные брянцы успешно выступили на соревнованиях по лыжероллерам в Белоруссии. Брянские спортсмены на данных состязаниях показали прекрасные результаты. В различных категориях первые места заняли Никита Трякин, Юлия Чередниченко, Виталий Бакунов, Марина Книшук, Иван Богатырев и Милана Ткач. Воспитанники Брянской школы Олимпийского резерва «Сталь» Николай Ратникс и Александра Лысенкова принимают участие в первенстве мира по тяжелой атлетике. Оба спортсмена настроены серьезно и готовы биться за медали. Николай Ратникс вступит в борьбу группы А весовой категории до 71 килограмма. Александра Лысенкова выйдет на помост в группе Б. Напомню, Николай является бронзовым призером первенства России, а Александра – победительница этого турнира. Брянские студенты завоевали путевку на Всероссийскую универсиаду. В Смоленске состоялся летний чемпионат среди студентов по легкой атлетике. На состязаниях Брянскую область представляли студенты двух вузов Брянского государственного университета и БГИТУ. Благодаря успешному выступлению, брянские ребята завоевали путевку на главный студенческий старт нынешнего года и будут представлять Брянский регион на 10-й Всероссийской универсиаде, которая пройдет в августе в Саранске. А команда Брянского государственного университета имени Петровского заняла второе место в Смоленске. Сегодня четверг, а это означает, что в эфире 3-2 радио выйдет программа «Спортивный четверг». Этим вечером у нас в гостях Александр Деркач, тренер, преподаватель по гандболу спортивной школы Дворца единоборств имени Артема Осипенко, капитан команды и вратарь сборной Брянской области по гандболу Елизавета Забелина, а также гандбольный комментатор Сергей Колобаев. Послушать подкаст программы «Спортивный четверг» вы можете сегодня в 17 часов посмотреть в нашей группе ВКонтакте. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров, а пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Битва радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 17. Пасмурно, ветер южный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление – около 737 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: когда проснулся, а точнее, не заснул. Услышал стон, как гробовое пение. В твои глаза я сразу заглянул. В них как-то странно спряталось затмение.
1: И белый бес во сне мне рассказал, как черный ангел плакал у порога. Я с каждым днем все больше согрешал, но с каждым часом

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Катапульта. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Все, что вы сейчас делаете, это незаконно!
2: Незаконное мероприятие.
1: Что вы творите? Вы вяжете детей, людей, женщин! Которые стоят за свою семью!
2: Ваша безопасность!

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 17. Пасмурно, ветер южный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 737 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Well, let me tell you this. I remember clearly the first time I played on stage with the Tigers. This next song. This song comes from Spellbound. And it's the opening track. And it's my favorite track of Tigers ever. It's called...
1: 3-2 Radio. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Radio ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области реализуется комплексная задача увеличения промышленного потенциала. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, главные локомотивы производственной деятельности представлены сегодня на полях международной выставки форума «Иннопром». Так, инвестиционный проект по производству комплектующих для мототранспорта более чем на 2,5 миллиарда рублей воплощает в жизнь Жуковский веломотозавод, заключивший контракты на поставку продукции в другие российские регионы. С Брянским машиностроительным заводом подписано соглашение об оказании содействия созданию серийного производства магистрали тепловозов и маневровых тепловозов. Брянский арсенал, выпускающий автогрейдеры, и Брянский тракторный завод, специализирующийся на производстве тракторов, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития производства дорожно-строительной и специальной техники, а также укрепления промышленного потенциала региона. Бежецкая сталь с целью увеличения импортозамещения техники и ее компонентов повышает уровень локализации производства на территории Брянщины. Газэнергокомплект планирует реализовать проект по строительству блочно-модульных котельных. По словам Егора Ковальчука, все подписанные соглашения позволят реализовать сам местные взаимовыгодные проекты, привлечь в регион новые инвестиции и ресурсы. На выборы глав российских субъектов, которые пройдут в сентябре этого года, 8 партий уже выдвинули 26 своих кандидатов. Кандидатуру временно исполняющего обязанности губернатора Егора Ковальчука поддержали для участия в выборах губернатора Брянской области в рамках конференции Брянского регионального отделения партии «Единая Россия». Как подчеркнул сам Егор Ковальчук, представлять партию на выборы губернатора и оправдать выборы ожидания президента Владимира Путина – большая честь и ответственность. В настоящее время глава региона посещает города, районы и округа Брянской области, в том числе и приграничные. Руководитель области выразил твердое убеждение: открытость и общение с людьми – это главный основополагающий принцип руководителя во власти. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил: «Вместе мы придадим новый импульс развитию Брянской области и раскроем новые точки роста, а также продолжим повышать уровень качества жизни людей». Напомню, единый день голосования в Брянской области состоится с 18 по 20 сентября. Урегулирование конфликта на Украине пойдет по мирной траектории, когда Киев проявит готовность принять необходимые важные решения. В Кремле подчеркивают, боевые действия могут быть прекращены уже на следующий день после вывода вооруженных сил Украины из российских регионов. Москва неоднократно заявляла, достижение мира возможно при учете текущих территориальных реалий. Идею создания на Украине санитарной зоны в случае, если обстрелы российских территорий продолжатся, президент Владимир Путин предложил еще летом 2023 года. Глава государства неоднократно заявлял, в числе условий прекращение огня и начало переговоров с Киевом является вывод украинских войск из Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик, признание этих регионов и Крыма в составе России, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Гаражную амнистию в России хотят продлить на 5 лет, до 1 сентября 2031 года. Инициатива призвана упростить оформление гражданами тех гаражей, которые предоставлялись в советское время и располагаются на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Под амнистию попадают капитальные гаражи, возведенные до введения в действие градостроительного кодекса, то есть до конца 2004 года, и не признанные самовольными постройками. За время действия административного механизма оформлено порядка 249 тысяч гаражей и более 496 тысяч участков под ними. При этом заметная часть гаражей по-прежнему остается неоформленной. Причины тут чаще бытовые, чем юридические. От утраченных документов советских лет до слабой осведомленности владельцев о самой возможности. Официальный курс американского доллара – 76 рублей 40 копеек. Курс единой европейской валюты – 87 рублей 35 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 21 градуса. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба, ветер южный – от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире!

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Авторадио. Реклама.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Радио.
1: В эфире 3.2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Пасмурно, ветер южный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
2: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
3: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область ведет укрепление долгосрочных партнерских отношений с субъектами Российской Федерации. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, актуализирован документ о сотрудничестве с Челябинской областью, в рамках которого предстоит реализация совместных программ во всех сферах с учетом нового времени и новых задач. В планах, по словам главы региона, обмен опытом, запуск совместных проектов, которые позволят создать дополнительные возможности как для бизнеса, так и социальной сферы. Особое внимание уделяется укреплению связи между предприятиями, внедрению передовых технологий, поддержки малого и среднего бизнеса. Помимо этого, стимулированию инвестиционной и инновационной деятельности, а также развитию креативных индустрий, цифровой трансформации и подготовки кадров. В Брянске реализуется комплекс мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Так, всего за день было обновлено более 400 квадратных метров дорожной одежды. Только на улице Красной Гвардии возле детской поликлиники в Володарском районе было уложено более 150 квадратных метров свежего асфальта. Дорожники продолжат латать ямы на 4 улицах областного центра. Тем же способом ликвидированы неровности на улицах Белобережской, Богдана Хмельницкого, а также переулки Пилотов. Как подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в нынешнем году будут обновлены более 20 километров автомобильных дорог, которые не только входят в опорную сеть, но и имеют важную социально-экономическую значимость и отличаются высокой интенсивностью движения. Россия никогда не начнет Третью мировую войну, но будет принимать необходимые меры для собственной безопасности. Москва сохраняет открытость к мирному урегулированию на Украине и надеется, что усилия Соединенных Штатов в этом вопросе все-таки увенчаются успехом. В Кремле отмечают, передача Киеву новых вооружений НАТО не помешает достижению цели специальной военной операции, а лишь ухудшит позиции Украины, которые уже в настоящее время оцениваются как критические. Российская сторона подчеркивает, киевский режим стал для Европы орудием для продолжения войны, однако думать о нанесении стратегического поражения это величайшая ошибка. Сейчас Европе удобно создавать опасный образ России и обвинять ее во всех внутренних бедах. Как ранее отмечал Владимир Путин, Российская Федерация и Европейский Союз обязательно начнут диалог, когда в Европе появится новое поколение политиков, более мудрые лидеры. Иначе создать архитектуру безопасности не получится. В России расширили перечень стратегически значимых лекарств. Единый реестр увеличен на 150 наименований. Данное решение принято на основании предложений, поступивших от производителей медицинских препаратов. Среди добавленных в список жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты и медикаменты для лечения особо опасных инфекций, социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Согласно поручению правительства, производство этих лекарств должно быть обеспечено на территории России. Организация их выпуска может происходить и с привлечением государственной поддержки. Кроме того, медицинские препараты из перечня получат приоритет при госзакупках, что обеспечивает стабильность их поставок в медицинские учреждения. Официальный курс американского доллара – 76 рублей 40 копеек. Курс единой европейской валюты – 87 рублей 35 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 21 градуса. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба. Ветер южный – от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Авторадио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Брянский театр юного зрителя объявляет дополнительный набор в детскую театральную студию. 8-12 лет. Телефон 74-23-49.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
1: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
4: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
5: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты. Ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

Я тогда, наверное, точно стал другим. Руки так дрожат от пустоты.

0: радио.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Пасмурно, ветер южный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
0: Профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
3: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
4: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 303002 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
5: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб. Подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
6: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroport.ru.
7: Встречаемся в Аэро!
8: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
9: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов» ОВ. УГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
10: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
11: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
12: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
13: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
14: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
16: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
17: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: 8 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области реализуется комплексная задача увеличения промышленного потенциала. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, главные локомотивы производственной деятельности представлены сегодня на полях международной выставки форума «Иннопром». Так, инвестиционный проект по производству комплектующих для мототранспорта более чем на 2,5 миллиарда рублей воплощает в жизнь Жуковский веломотозавод, заключивший контракты на поставку продукции в другие российские регионы. С Брянским машиностроительным заводом подписано соглашение об оказании содействия созданию серийного производства магистрали тепловозов и маневровых тепловозов. Брянский арсенал, выпускающий автогрейдеры, и Брянский тракторный завод, специализирующийся на производстве тракторов, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития производства дорожно-строительной и специальной техники, а также укрепления промышленного потенциала региона. Бежецкая сталь с целью увеличения импортозамещения техники и ее компонентов повышает уровень локализации производства на территории Брянщины. Газэнергокомплект планирует реализовать проект по строительству блочно-модульных котельных. По словам Егора Ковальчука, все подписанные соглашения позволят реализовать сам местные взаимовыгодные проекты, привлечь в регион новые инвестиции и ресурсы. На выборы глав российских субъектов, которые пройдут в сентябре этого года, 8 партий уже выдвинули 26 своих кандидатов. Кандидатуру временно исполняющего обязанности губернатора Егора Ковальчука поддержали для участия в выборах губернатора Брянской области в рамках конференции Брянского регионального отделения партии «Единая Россия». Как подчеркнул сам Егор Ковальчук, представлять партию на выборы губернатора и оправдать выборы ожидания президента Владимира Путина – большая честь и ответственность. В настоящее время глава региона посещает города, районы и округа Брянской области, в том числе и приграничные. Области выразил твердое убеждение: открытость и общение с людьми – это главный основополагающий принцип руководителя во власти. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил: «Вместе мы придадим новый импульс развитию Брянской области и раскроем новые точки роста, а также продолжим повышать уровень качества жизни людей». Напомню, единый день голосования в Брянской области состоится с 18 по 20 сентября. Урегулирование конфликта на Украине пойдет по мирной траектории, когда Киев проявит готовность принять необходимые важные решения. В Кремле подчеркивают, боевые действия могут быть прекращены уже на следующий день после вывода вооруженных сил Украины из российских регионов. Москва неоднократно заявляла, достижение мира возможно при учете текущих территориальных реалий. Идею создания на Украине санитарной зоны в случае, если обстрелы российских территорий продолжатся, президент Владимир Путин предложил еще летом 2023 года. Глава государства неоднократно заявлял, в числе условий прекращение огня и начало переговоров с Киевом является вывод украинских войск из Запорожской, Херсонской областей, Донецкой, Луганской народных республик, признание этих регионов и Крыма в составе России, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Гаражную амнистию в России хотят продлить на 5 лет, до 1 сентября 2031 года. Инициатива призвана упростить оформление гражданами тех гаражей, которые предоставлялись в советское время и располагаются на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Под амнистию попадают капитальные гаражи, возведенные до введения в действие градостроительного кодекса, то есть до конца 2004 года, и не признанные самовольными постройками. За время действия административного механизма оформлено порядка 249 тысяч гаражей и более 496 тысяч участков под ними. При этом заметная часть гаражей по-прежнему остается неоформленной. Причины тут чаще бытовые, чем юридические. От утраченных документов советских лет до слабой осведомленности владельцев о самой возможности. Официальный курс американского доллара – 76 рублей 40 копеек. Курс единой европейской валюты – 87 рублей 35 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 21 градуса. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба, ветер южный – от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

без границ

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама. Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего, и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон Брянский 58 19 66.
6: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
7: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
8: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: два радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Стендап-шоу «О чем шутят женщины» состоится в ресторанном комплексе «Фабрика» 26 июля. Вас ждет очаровательный стендап-концерт от прекрасной половины человечества. На сцене концерт-холла «Три комикесы» за один вечер. Что получите? Максимум эмоций и сплошной позитив. Такое точно нельзя пропустить. Ну и самое главное – исполнители. Настя Веневитина, женский стендап на ТНТ, Ольга Егорчева, стендап на ТНТ и Настя Чубарова, женский стендап на ТНТ. Возрастное ограничение 18+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroport.ru. Встречаемся в аэро.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
4: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: your slave. I wanna be your man.
1: Твое радио, твоего города. 3-2 радио.
2: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Пасмурно, ветер южный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.
3: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
6: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8-800-234-59-60.
7: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
8: «Ну, а ты?»
7: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
9: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
7: Так о чем мы?
9: Безопасный переход для всех. Кампания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Венские 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Условия нынешней жизни автомобилистов, особенно за периметром мегаполисов, накладывают сегодня отпечатки. С целью заправиться, необходимо заблаговременно выезжать из дома, закладывая определенный промежуток на ожидание в очереди. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Если вы житель областного центра или крупного полумиллионника или миллионника, возможно, сейчас у вас возникнет мысль, ну что там 10 минут подождать, там устроили проблему. Уверяю вас, в глубинах нашей страны ситуация иная. Очереди могут выстраиваться километровые, особенно выходные. И тут есть момент, который мы упускаем из виду, просто потому что не сталкивались раньше с подобными ситуациями. Если вы стоите в очереди на заправке, даже если приходится ждать на дороге за пределами самой АЗС, это еще не значит, что вы нарушили правила. Нарушение возникает только тогда, когда из-за вашей остановки другим машинам проехать невозможно. По сути, это обычная пробка на дороге. Мы с вами зачастую стоим в таких же из-за аварий, ремонтов, да и просто из-за большого количества машин, и само по себе нахождение в пробке не является нарушением. Логично, да? Поэтому необходимо смотреть, что именно делают водители. Если они просто оказались в общем потоке машин, который выстроился в очереди на заправку, то, скорее всего, никакого нарушения нет, даже если приедет ГИБДД и начнет там выражать какие-то недовольства. А вот если водители своими действиями перекрывают дорогу, встают там, где нельзя останавливаться или мешают другим, вот тогда это уже другое дело. И это как раз и есть нарушение, которое нужно оценить. Поэтому, стоя в очереди, друзья, пожалуйста, наберитесь терпения, памятуя, что в данном случае все находятся в равных правах и в одинаковой ситуации. Вспомните слова одного импозантного мужчины приятной наружности. Спокойствие, только спокойствие. Хочу вам сообщить, Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении целого ряда операторов АЗС из-за необоснованного повышения цен на топливо. По данным службы, анализ показал, все они одновременно поднимали цены на бензин и дизель. Против операторов возбуждено дело. Ранее в России активизировались и мошенники, предлагающие водителям купоны на топливо. Товарищи, не ведитесь на это, не поддавайтесь панике и в любой непонятной ситуации включайте разум прежде всего.
0: Автомобильные факты.
1: Я уверен, что топливный вопрос уже изучили все, но все же напомню. Самое главное при выборе бензина – это следовать указаниям производителя вашего автомобиля. Какое минимальное октановое число – это та цифра, которая показывает, насколько бензин будет устойчив к стуку двигателя, подходит именно вашей машине. Всегда написано в инструкции по эксплуатации. Часто эту информацию можно найти еще и на наклейке под крышкой бензобака. Помните, что однократная заправка не тем бензином, скорее всего, ничего страшного не вызовет. Но если постоянно заливать неподходящее топливо, это может привести к очень дорогому ремонту. Особенно это касается современных машин с турбированными двигателями и прямым впрыском. Они к этому очень чувствительны. Вред двигателю может нанести не только неправильное октановое число, но и просто плохой бензин, тот, в котором есть вода, грязь и слишком много вредных добавок. Как же понять, что бензин некачественный? Ну, обычно это становится заметно буквально сразу. Иногда уже через пару километров машина может начать хуже ехать, дергаться при разгоне, двигатель может издавать странные звуки под нагрузкой, работать нестабильно на холостом ходу или расходовать больше топлива или вообще плохо заводиться. На новых автомобилях в таких случаях частенько загорается лампочка check engine, потому что электроника видит, что что-то не так со сгоранием. Если после заправки вы заметили что-то подозрительное, лучше сразу отказаться от поездок с большой нагрузкой на двигатель. Специалисты могут определить, насколько сильно загрязнена система, и если проблема в топливе, разумеется, порекомендуют почистить форсунки, поменять топливный фильтр и полностью опустошить бак от плохого бензина. Ситуацию данную пускать на самотек категорически нельзя, поскольку долгая езда на некачественном топливе приведет к серьезным поломкам, нагару на клапанах и свечах, выходу из строя форсунок и повреждению топливного насоса и катализатора, что пахнет уже серьезными неприятностями и достаточно существенными тратами, поэтому будьте предельно внимательны и осторожны. Заведите себе за правило иметь полный бак бензина, подходящего именно вам, и тогда будет вам спокойствие в душе и кошельке. Удачи!
0: За баранкой!

0: и два радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикума. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио. В колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
4: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
5: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: встрече.
1: Твое радио, твоего города. 3-2 радио.
2: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Пасмурно, ветер южный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.
3: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв. 6+.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком, улица Объездная, 18, и на телецентре, проспект Станки-Димитрова, 77Б, 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8-800-234-59-60.
6: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
7: Мам! А мам?
8: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
9: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Хочешь общение?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область ведет укрепление долгосрочных партнерских отношений с субъектами Российской Федерации. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, актуализирован документ о сотрудничестве с Челябинской областью, в рамках которого предстоит реализация совместных программ во всех сферах с учетом нового времени и новых задач. В планах, по словам главы региона, обмен опытом, запуск совместных проектов, которые позволят создать дополнительные возможности как для бизнеса, так и социальной сферы. Особое внимание уделяется укреплению связи между предприятиями, внедрению передовых технологий, поддержки малого и среднего бизнеса. Помимо этого, стимулированию инвестиционной и инновационной деятельности, а также развитию креативных индустрий, цифровой трансформации и подготовки кадров. В Брянске реализуется комплекс мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Так, всего за день было обновлено более 400 квадратных метров дорожной одежды. Только на улице Красной Гвардии возле детской поликлиники в Володарском районе было уложено более 150 квадратных метров свежего асфальта. Дорожники продолжат латать ямы на четырех улицах областного центра. Тем же способом ликвидированы неровности на улицах Белобережской, Богдана Хмельницкого, а также переулке Пилотов. Как подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в нынешнем году будут обновлены более 20 километров автомобильных дорог, которые не только входят в опорную сеть, но и имеют важную социально-экономическую значимость и отличаются высокой интенсивностью движения. Россия никогда не начнет Третью мировую войну, но будет принимать необходимые меры для собственной безопасности. Москва сохраняет открытость к мирному урегулированию на Украине и надеется, что усилия Соединенных Штатов в этом вопросе все-таки увенчаются успехом. В Кремле отмечают, передача Киеву новых вооружений НАТО не помешает достижению цели специальной военной операции, а лишь ухудшит позиции Украины, которые уже в настоящее время оцениваются как критические. Российская сторона подчеркивает, киевский режим стал для Европы орудием для продолжения войны, однако думать о нанесении стратегического поражения — это величайшая ошибка. Сейчас Европе удобно создавать опасный образ России и обвинять ее во всех внутренних бедах. Как ранее отмечал Владимир Путин, Российская Федерация и Европейский Союз обязательно начнут диалог, когда в Европе появится новое поколение политиков, более мудрые лидеры. Иначе создать архитектуру безопасности не получится. В России расширили перечень стратегически значимых лекарств. Единый реестр увеличен на 150 наименований. Данное решение принято на основании предложений, поступивших от производителей медицинских препаратов. Среди добавленных в список жизненно необходимы и важнейшие лекарственные препараты и медикаменты для лечения особо опасных инфекций, социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Согласно поручению правительства, производство этих лекарств должно быть обеспечено на территории России. Организация их выпуска может происходить и с привлечением государственной поддержки. Кроме того, медицинские препараты из перечня получат приоритет при госзакупках, что обеспечивает стабильность их поставок в медицинские учреждения. Официальный курс американского доллара – 76 рублей 40 копеек. Курс единой европейской валюты – 87 рублей 35 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 21 градуса. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба. Ветер южный – от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
2: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
6: Прорвемся.
5: Грязное стекло и фары?
6: Ерунда.
5: Гололед?
6: Выкрутимся.
7: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская 110. Телефон 420212.
2: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. Спортивный четверг. Держим руку на пульсе.
3: Брянский театр юного зрителя объявляет дополнительный набор в детскую театральную студию. 8-12 лет. Телефон 74-23-49.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Пасмурно, ветер южный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.

0: братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 303002 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ» УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянская легкоатлетка Дарья Недбайкина завоевала бронзу на Кубке сильнейших в подмосковном Жуковском. В состязаниях принимали участие сильнейшие спортсмены России и Республики Беларусь. В тройном прыжке Дарья показала результат 13.55. Напомню, ранее Дарья Недбайкина стала бронзовым призером в тройном прыжке на Кубке России по легкоатлетике в Чебоксарах. Кроме того, заняла первое место в рамках Суперлиги чемпионата России в закрытых помещениях в Южно-Сахалинске. В Брянске состоялся областной чемпионат по легкой атлетике.

атлетике. Воспитанники спортшколы Олимпийского резерва «Русь» показали высокие результаты. Полина Шаула победила сразу в трех дисциплинах 100, 200 и 400 метров. В толкании ядра первое место заняла София Солодовникова, на втором месте Диана Старовойтова. Никита Коротков завоевал высшие награды в метании копья, прыжках с шестом, а также он второй в толкании ядра и третий в метании диска. Светлана Антошина признана лучшей в беге на 100 метров с барьерами, а также в прыжках в высоту. Кроме того, она завоевала бронзу на 100-метровке и в метании копья. Виктория Карасева победила в прыжках в длину, а в метании копья и беге с барьерами завоевала две серебряные медали. Николай Кондря победил в беге на 200 метров, а на 100-метровке стал вторым. Виктория Кожаркар – лучшая в метании копья. Юлия Сергунина завоевала серебро на дистанции 200 метров. На счету Александра Смолякова – две серебряные медали на дистанциях 200-400 метров. Юные брянцы успешно выступили на соревнованиях по лыжероллерам в Белоруссии. Брянские спортсмены на данных состязаниях показали прекрасные результаты. В различных категориях первые места заняли Никита Трякин, Юлия Чередниченко, Виталий Бакунов, Марина Книшук, Иван Богатырев и Милана Ткач. Воспитанники Брянской школы Олимпийского резерва «Сталь» Николай Ратникс и Александра Лысенкова принимают участие в первенстве мира по тяжелой атлетике. Оба спортсмена настроены серьезно и готовы биться за медали. Николай Ратникс вступит в борьбу группы А весовой категории до 71 килограмма. Александра Лысенкова выйдет на помост в группе Б. Напомню, Николай является бронзовым призером первенства России, а Александра – победительница этого турнира. Брянские студенты завоевали путевку на Всероссийскую универсиаду. В Смоленске состоялся летний чемпионат среди студентов по легкой атлетике. На состязаниях Брянскую область представляли студенты двух вузов – Брянского государственного университета и БГИТУ. Благодаря успешному выступлению, брянские ребята завоевали путевку на главный студенческий старт нынешнего года и будут представлять Брянский регион на 10-й Всероссийской универсиаде, которая пройдет в августе в Саранске. А команда Брянского государственного университета имени Петровского заняла второе место в Смоленске. Сегодня четверг, а это означает, что в эфире 3.2 радио выйдет программа «Спортивный четверг». Этим вечером у нас в гостях Александр Деркач, тренер, преподаватель по гандболу спортивной школы Дворца единоборств имени Артема Осипенко, капитан команды и вратарь сборной Брянской области по гандболу Елизавета Забелина, а также гандбольный комментатор Сергей Колобаев. Послушать подкаст программы «Спортивный четверг» вы можете сегодня в 17 часов посмотреть в нашей группе ВКонтакте. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов. До встречи в эфире.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипорозанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3.2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
6: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroport.ru.
7: Встречаемся в Айра!
8: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Пасмурно, ветер южный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: 20-45
1: и в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская 110. Телефон 420212.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: делаешь. В регионе 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук заявил о приоритетности защиты объектов гражданской инфраструктуры Брянской области. По его словам, вопросы предотвращения угроз нападения сегодня являются основными. Для обеспечения безопасности в Брянском регионе наложено оперативное взаимодействие со всеми профильными структурами. В их число входят Министерство обороны, Федеральная служба безопасности России по Брянской области, Пограничное управление, а также Росгвардия и Управление Министерства внутренних дел. К работе также привлечены группировка «Брянск» и добровольческая бригада «Барс Брянск». Кроме того, весь личный состав брянских спасателей сегодня стоит на защите населения области. И какие бы тяжелые ситуации у нас ни случались, на них удается быстро и оперативно реагировать в самые кратчайшие сроки, благодаря высокому профессионализму, мужеству и героизму сотрудников специальных служб. Животноводческие предприятия Брянской области приступили к заготовке сочных кормов. Площади, отведенные под многолетние и однолетние травы, сохранены на уровне прошлого года. Согласно отраслевым данным, поголовье крупного рогатого скота в области удерживает прежние показатели. В конце лета аграрии приступят к уборке кукурузы на силос. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянщина – сельхозрегион, который славится успехами в аграрной отрасли. А сельское хозяйство – это один из ведущих секторов региональной экономики. По словам главы региона, поддержка аграриев является одним из приоритетов направлений работы правительства области. На развитие сельского хозяйства направляются значительные средства. Реализуется программа государственной поддержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства субъекта федерации является создание условий для дальнейшего развития аграрного сектора, повышение качества жизни на селе и укрепление продовольственного потенциала Брянской области. Для стабилизации цен на внутреннем топливном рынке независимые автозаправочные станции получили возможность напрямую закупать топливо у крупных нефтяных компаний. Раньше они большую часть топлива покупали на бирже или у посредников. Таким образом, биржевые объемы топлива сегодня будут напрямую уходить конечным потребителям. Система доработана так, чтобы исключить перекупщиков. Данная мера должна быть действенной, поскольку из 29 тысяч АЗС в России вертикально интегрированными компаниями, такими как Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Татнефть и Сургутнефтегаз, принадлежат лежит чуть более 9 тысяч заправок, остальные почти 12 тысяч независимым операторам. В приоритетном порядке утвержден график поставок топлива для сельхозпроизводителей. Правительство ввело полный запрет на экспорт дизельного топлива. До настоящего момента экспортировать дизель разрешалось только производителям.

0: Теперь правительство расширило временные запреты на них. Минпросвещение разослало рекомендованный график каникул на будущий учебный год. Он традиционно стартует в первый день осени и завершится 26 мая 2027. Осенние каникулы рекомендовано провести с 26 октября по 3 ноября, зимние каникулы с 31 декабря по 10 января будущего года, весенние с 27 марта по 4 апреля, а летние каникулы с 27 мая по 31 августа. При разработке календарного учебного графика образовательная организация может использовать федеральный календарный учебный график или составлять собственный на его основе. При этом учитываются региональные этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия. Официальный курс американского доллара 76 рублей 40 копеек. Курс единой европейской валюты 87 рублей 35 копеек. Сейчас в Брянске около 21 градуса. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Путь. Путь. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Стендап-шоу «О чем шутят женщины» состоится в ресторанном комплексе «Фабрика» 26 июля. Вас ждет очаровательный стендап-концерт от прекрасной половины человечества. На сцене концерт-холла «Три комикесы» за один вечер. Что получите? Максимум эмоций и сплошной позитив. Такое точно нельзя пропустить. Ну и самое главное – исполнители. Настя Веневитина, женский стендап на ТНТ, Ольга Егорчева, стендап на ТНТ и Настя Чубарова, женский стендап на ТНТ. Возрастное ограничение 18+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты. Ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. Спортивный четверг. Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 18. Пасмурно, ветер восточный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18.45 на Брянской губернии.
4: И в любое время на сайте губерния.тв.
3: 6+.
5: Реклама.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
11: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: 13 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Условия нынешней жизни автомобилистов, особенно за периметром мегаполисов, накладывают сегодня отпечатки. С целью заправиться необходимо заблаговременно выезжать из дома, закладывая определенный промежуток на ожидание в очереди. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Если вы житель областного центра или крупного полумиллионника или миллионника, возможно, сейчас у вас возникнет мысль, ну что там 10 минут подождать, там устроили проблему. Уверяю вас, в глубинах нашей страны ситуация иная. Очереди могут выстраиваться километровые, особенно в выходные. И тут есть момент, который мы упускаем из виду, просто потому что не сталкивались раньше с подобными ситуациями. Если вы стоите в очереди на заправке, даже если приходится ждать на дороге за пределами самой АЗС, это еще не значит, что вы нарушили правила. Нарушение возникает только тогда, когда из-за вашей остановки другим машинам проехать невозможно. По сути, это обычная пробка на дороге. Мы с вами зачастую стоим в таких же из-за аварий, ремонтов, да и просто из-за большого количества машин, и само по себе нахождение в пробке не является нарушением. Логично, да? Поэтому необходимо смотреть, что именно делают водители. Если они просто оказались в общем потоке машин, который выстроился в очереди на заправку, то, скорее всего, никакого нарушения нет, даже если приедет ГИБДД и начнет там выражать какие-то недовольства. А вот если водители своими действиями перекрывают дорогу, встают там, где нельзя останавливаться, или мешают другим, вот тогда это уже другое дело. И это как раз и есть нарушение, которое нужно оценить. Поэтому, стоя в очереди, друзья, пожалуйста, наберитесь терпения, памятуя, что в данном случае все находятся в равных правах и в одинаковой ситуации. Вспомните слова одного импозантного мужчины приятной наружности. Спокойствие, только спокойствие. Хочу вам

0: сообщить. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении целого ряда операторов АЗС из-за необоснованного повышения цен на топливо. По данным службы, анализ показал, все они одновременно поднимали цены на бензин и дизель. Против операторов возбуждено дело. Ранее в России активизировались и мошенники, предлагающие водителям купоны на топливо. Товарищи, не ведитесь на это, не поддавайтесь панике и в любой непонятной ситуации включайте разум прежде всего.
1: Автомобильные факты.
0: Я уверен, что топливный вопрос уже изучили все, но все же напомню. Самое главное при выборе бензина – это следовать указаниям производителя вашего автомобиля. Какое минимальное октановое число – это та цифра, которая показывает, насколько бензин будет устойчив к стуку в двигателе, подходит именно вашей машине. Всегда написано в инструкции по эксплуатации. Часто эту информацию можно найти еще и на наклейке под крышкой бензобака. Помните, что однократная заправка не тем бензином, скорее всего, ничего страшного не вызовет. Но если постоянно заливать неподходящее топливо, это может привести к очень дорогому ремонту, особенно это касается современных машин с турбированными двигателями и прямым впрыском. Они к этому очень чувствительны. Вред двигателю может нанести не только неправильное октановое число, но и просто плохой бензин, тот, в котором есть вода, грязь и слишком много вредных добавок. Как же понять, что бензин некачественный? Ну, обычно это становится заметно буквально сразу. Иногда уже через пару километров машина может начать хуже ехать, дергаться при разгоне, двигатель может издавать странные звуки под нагрузкой, работать нестабильно на холостом ходу или расходовать больше топлива или вообще плохо заводиться. На новых автомобилях в таких случаях частенько загорается лампочка Check Engine, потому что электроника видит, что что-то не так со сгоранием. Если после заправки вы заметили что-то подозрительное, лучше сразу отказаться от поездок с большой нагрузкой на двигатель. Специалисты могут определить, насколько сильно загрязнена система, и если проблема в топливе, разумеется, порекомендуют почистить форсунки, поменять топливный фильтр и полностью опустошить бак от плохого бензина. Ситуацию данную пускать на самотек категорически нельзя, поскольку долгая езда на некачественном топливе приведет к серьезным поломкам, нагару на клапанах и свечах, выход до строя форсунок и повреждению топливного насоса и катализатора, что пахнет уже серьезными неприятностями и достаточно существенными тратами, поэтому будьте предельно внимательны и осторожны. Заведите себе за правило иметь полный бак бензина, подходящего именно вам, и тогда будет вам спокойствие в душе и кошельке. Удачи!
1: За баранкой!

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов» ОВ. Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки. В интернет-магазин, на прилавке, транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок, от бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим, на звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов, миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 230. 34-59-60.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 18. Пасмурно, ветер восточный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Реклама. Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

гадкий чародей, был силой наделен злодей. Движением глаз свеча погасла, и жизнь моя угасла. И для меня в шкафу есть место среди пропавших, как и я, коллекции.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок. В Брянске 14 часов.
2: 3-2 радио. Новости.
3: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область ведет укрепление долгосрочных партнерских отношений с субъектами Российской Федерации. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, актуализирован документ о сотрудничестве с Челябинской областью, в рамках которого предстоит реализация совместных программ во всех сферах с учетом нового времени и новых задач. В планах, по словам главы региона, обмен опытом, запуск совместных проектов, которые позволят создать дополнительные возможности как для бизнеса, так и социальной сферы. Особое внимание уделяется укреплению связи между предприятиями, внедрению передовых технологий, поддержки малого и среднего бизнеса. Помимо этого, стимулированию инвестиционной и инновационной деятельности, а также развитию креативных индустрий, цифровой трансформации и подготовки кадров. На выборы глав российских субъектов, которые пройдут в сентябре этого года, 8 партий уже выдвинули 26 своих кандидатов. Кандидатуру временно исполняющего обязанности губернатора Егора Ковальчука поддержали для участия в выборах губернатора Брянской области в рамках конференции Брянского регионального отделения партии «Единая Россия». Как подчеркнул сам Егор Ковальчук, представлять партию на выборы губернатора и оправдать выборы ожидания президента Владимира Путина – большая честь и ответственность. В настоящее время глава региона посещает города, районы и округа Брянской области, в том числе и приграничные. Руководитель области выразил твердое убеждение: открытость и общение с людьми – это главный основополагающий принцип руководителя во власти. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил: «Вместе мы придадим новый импульс развитию Брянской области и раскроем новые точки роста, а также продолжим повышать уровень качества жизни людей». Напомню, единый день голосования в Брянской области состоится с 18 по 20 сентября. Макроэкономическая стабильность в России абсолютно обеспечена. Ситуация находится под контролем и прогнозируема. Как заявили в Кремле, Москва с успехом преодолевает санкционное давление, увеличивая международное партнерство, открывая для себя альтернативные рынки. Напомню, в эти дни в Екатеринбурге продолжается главная промышленная выставка страны и всего Евразийского экономического союза «Иннопром». В нынешнем году в ней принимают участие представители более 50 государств, а также ожидают 25 официальных делегаций высокого уровня. Таким образом, Россия планомерно формирует технологический и промышленный суверенитет. По-настоящему независимую промышленность. Практически везде появляются успешные примеры выхода пилотных проектов на стадию готового серийного производства. Это стало возможным благодаря скоординированным усилиям государства и бизнеса. В России идут дни пересдачи единого государственного экзамена. Как сообщили в Рособранадзоре, около 149 тысяч участников основного периода планируют улучшить оценку по одному из предметов по выбору 8 и 9 июля. Больше всего в этом году желающих пересдать обществознание около 33 тысяч человек, русский язык – 24 тысячи, информатика – 23, профильная математика – 19, химия – 16. Отмечается, после пересдачи предыдущий результат по этому предмету будет аннулирован, даже если окажется лучше нового. Так что на пересдачу лучше идти абсолютно уверенно в том, что удастся повысить балл или хотя бы удержать их на уровне первого результата. Официальный курс американского доллара – 76 рублей 40 копеек. Курс единой европейской валюты – 87 рублей 35 копеек. Сегодня вечерние часы. Синоптики обещают в Брянске похолодание до плюс 18 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже, до плюс 13. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный – от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Реклама. В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Брянский театр юного зрителя объявляет дополнительный набор в детскую театральную студию. 8-12 лет. Телефон 74-23-49.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 18. Пасмурно, ветер восточный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама. Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
1: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: появляются, так не бывает. Я объясняю, что все очень просто. Я вспоминаю.
1: 96.
0: Я не изменился, таким и остался.
1: 102.
0: Способен ходить, говорить, улыбаться.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 18. Пасмурно, ветер восточный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
1: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты. Ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
4: Брянский театр юного зрителя объявляет дополнительный набор в детскую театральную студию. 8-12 лет. Телефон 74-23-49.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области реализуется комплексная задача увеличения промышленного потенциала. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, главные локомотивы производственной деятельности представлены сегодня на полях международной выставки форума «Иннопром». Так, инвестиционный проект по производству комплектующих для мототранспорта более чем на 2,5 миллиарда рублей воплощает в жизнь Жуковский веломотозавод, заключивший контракты на поставку продукции в другие российские регионы. С Брянским машиностроительным заводом подписано соглашение об оказании содействия созданию серийного производства магистральных тепловозов и маневровых тепловозов. Брянский арсенал, выпускающий автогрейдеры, и Брянский тракторный завод, специализирующийся на производстве тракторов, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития производства дорожно-строительной и специальной техники, а также укрепления промышленного потенциала региона. Бежецкая сталь с целью увеличения импортозамещения техники и ее компонентов повышает уровень локализации производства на территории Брянщины. Газэнергокомплект планирует реализовать проект по строительству блочно-модульных котельных. По словам Егора Ковальчука, все подписанные соглашения позволят реализовать сам местные взаимовыгодные проекты, привлечь в регион новые инвестиции и ресурсы. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук заявил о приоритетности защиты объектов гражданской инфраструктуры Брянской области. По его словам, вопросы предотвращения угроз нападения сегодня являются основными. Для обеспечения безопасности в Брянском регионе налажено оперативное взаимодействие со всеми профильными структурами. В их число входят Министерство обороны, Федеральная служба безопасности России по Брянской области, Пограничное управление, а также Росгвардия и Управление Министерства внутренних дел. К работе также привлечены группировка «Брянск» и добровольческая бригада «Барс Брянск». Кроме того, весь личный состав брянских спасателей сегодня стоит на защите населения области. И какие бы тяжелые ситуации у нас ни случались, на них удается быстро и оперативно реагировать в самые кратчайшие сроки, благодаря высокому профессионализму, мужеству и героизму сотрудников специальных служб. Урегулирование конфликта на Украине пойдет по мирной траектории, когда Киев проявит готовность принять необходимые важные решения. В Кремле подчеркивают, боевые действия могут быть прекращены уже на следующий день после вывода вооруженных сил Украины из российских регионов. Москва неоднократно заявляла, достижение мира возможно при учете текущих территориальных реалий. Идею создания на Украине санитарной зоны в случае, если обстрелы российских территорий продолжатся, президент Владимир Путин предложил еще летом 2023 года. Глава государства неоднократно заявлял, в числе условий прекращение огня и начало переговоров с Киевом является вывод украинских войск из Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик, признание этих регионов и Крыма в составе России, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Для стабилизации цен на внутреннем топливном рынке независимые автозаправочные станции получили возможность напрямую закупать топливо у крупных нефтяных компаний. Раньше они большую часть топлива покупали на бирже или у посредников. Таким образом, биржевые объемы топлива сегодня будут напрямую уходить конечным потребителям. Система доработана так, чтобы исключить перекупщиков. Данная мера должна быть действенной, поскольку из 29 тысяч АЗС в России вертикально интегрированными компаниями, такими как Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Татнефть и Сургутнефтегаз, принадлежит чуть более 9 тысяч заправок, остальные почти 12 тысяч независимым операторам. В приоритетном порядке утвержден график поставок топлива для сельхозпроизводителей. Правительство ввело полный запрет на экспорт дизельного топлива. До настоящего момента экспортировать дизель разрешалось только производителям. Теперь правительство расширило временные запреты на них. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики обещают около 19-20. Атмосферное давление 17.

0: 541 миллиметр тутного столба, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В Брянске теперь есть «Тихий свет» – дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская, 110, телефон 420212.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в Аэро.
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» – это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

глаз ее. Я готов пойти на все. Я не совсем в здравом уме. Я обезумел, не в скитаньях мой удел. У меня хватает дел. С кем-то другим путать меня не надо. Все несут какой-то бред, будто добрых мыслей нет. Правильно мне.

0: Реклама. Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро! Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
1: Брянский театр юного зрителя объявляет дополнительный набор в детскую театральную студию. 8-12 лет. Телефон 74-23-49.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 18. Пасмурно, ветер восточный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: 16 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Условия нынешней жизни автомобилистов, особенно за периметром мегаполисов, накладывают сегодня отпечатки. С целью заправиться необходимо заблаговременно выезжать из дома, закладывая определенный промежуток на ожидание в очереди. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Если вы житель областного центра или крупного полумиллионника или миллионника, возможно, сейчас у вас возникнет мысль, что там 10 минут подождать, там устроили проблему. Уверяю вас, в глубинах нашей страны ситуация иная. Очереди могут выстраиваться километровые, особенно в выходные. И тут есть момент, который мы упускаем из виду, просто потому что не сталкивались раньше с подобными ситуациями. Если вы стоите в очереди на заправке, даже если приходится ждать на дороге за пределами самой АЗС, это еще не значит, что вы нарушили правила. Нарушение возникает только тогда, когда из-за вашей остановки другим машинам проехать невозможно. По сути, это обычная пробка на дороге. Мы с вами зачастую стоим в таких же из-за аварий, ремонтов, да и просто из-за большого количества машин, и само по себе нахождение в пробке не является нарушением. Логично, да? Поэтому необходимо смотреть, что именно делают водители. Если они просто оказались в общем потоке машин, который выстроился в очереди на заправку, то, скорее всего, никакого нарушения нет, даже если приедет ГИБДД и начнет там выражать какие-то недовольства. А вот если водители своими действиями перекрывают дорогу, встают там, где нельзя останавливаться, или мешают другим, вот тогда это уже другое дело. Это как раз и есть нарушение, которое нужно оценить. Поэтому, стоя в очереди, друзья, пожалуйста, наберитесь терпения, памятуя, что в данном случае все находятся в равных правах и в одинаковой ситуации. Вспомните слова одного импозантного мужчины приятной наружности. Спокойствие, только спокойствие. Хочу вам сообщить, Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении целого ряда операторов АЗС из-за необоснованного повышения цен на топливо. По данным службы, анализ показал, все они одновременно поднимали цены на бензин и дизель. Против операторов возбуждено дело. Ранее в России активизировались и мошенники, предлагающие водителям купоны на топливо. Товарищи, не ведитесь на это, не поддавайтесь панике и в любой непонятной ситуации включайте разум прежде всего.
0: Автомобильные факты.
1: Я уверен, что топливный вопрос уже изучили все, но все же напомню. Самое главное при выборе бензина – это следовать указаниям производителя вашего автомобиля. Какое минимальное октановое число – это та цифра, которая показывает, насколько бензин будет устойчив к стуку в двигателе, подходит именно вашей машине. Всегда написано в инструкции по эксплуатации. Часто эту информацию можно найти еще и на наклейке под крышкой бензобака. Помните, что однократная заправка не тем бензином, скорее всего, ничего страшного не вызовет. Но если постоянно заливать неподходящее топливо, это может привести к очень дорогому ремонту. Особенно это касается современных машин с турбированными двигателями и прямым впрыском. Они к этому очень чувствительны. Вред двигателю может нанести не только неправильное октановое число, но и просто плохой бензин, тот, в котором есть вода, грязь и слишком много вредных добавок. Как же понять, что бензин некачественный? Обычно это становится заметно буквально сразу. Иногда уже через пару километров машина может начать хуже ехать, дергаться при разгоне, двигатель может издавать странные звуки под нагрузкой, работать нестабильно на холостом ходу или расходовать больше топлива или вообще плохо заводиться. На новых автомобилях в таких случаях частенько загорается лампочка Check Engine, потому что электроника видит, что что-то не так со сгоранием. Если после заправки вы заметили что-то подозрительное, лучше сразу отказаться от поездок с большой нагрузкой на двигатель. Специалисты могут определить, насколько сильно загрязнена система, и если проблема в топливе, разумеется, порекомендуют почистить форсунки, поменять топливный фильтр и полностью опустошить бак от плохого бензина. Ситуацию данную пускать на самотек категорически нельзя, поскольку долгая езда на некачественном топливе приведет к серьезным поломкам, нагару на клапанах и свечах, выход до строя форсунок и повреждению топливного насоса и катализатора, что пахнет уже серьезными неприятностями и достаточно существенными тратами, поэтому будьте предельно внимательны и осторожны. Заведите себе за правило иметь полный бак бензина, подходящего именно вам, и тогда будет вам спокойствие в душе и в кошельке. Удачи!
0: За баранкой! Едешь с работы и слушаешь 3-2 радио!

0: Спортивный четверг на 3-2 радио.
1: Ну что, дорогие радиослушатели, наконец-то новый спортивный четверг, новый вид спорта. И у нас сегодня гандбол. Это скорость, эмоции, настоящая командная битва на площадке. И сегодня в эфире спортивного четверга на 3-2 радио мы заглянем за кулисы этого зрелищного вида спорта. В гостях у нас сразу три человека, которые знают о гандболе с разных сторон. Тренер, юная звезда и родитель-комментатор. Итак, Александр Деркач, тренер-преподаватель по гандболу спортивной школы Дворца единоборств имени Артема Осипенко. Елизавета Забелина, капитан и вратарь сборной Брянской области среди девушек 2012 года рождения. И Сергей Колобаев, родитель одной из воспитанниц и гандбольный комментатор. У микрофона Кирилл Пухляков. Мы ведем прямую трансляцию эфира в нашей страничке ВКонтакте. Можете задавать вопросы в чат или на нашем официальном сайте. А, ребят, ну что, я рад вас приветствовать в нашей студии. Всем привет.
2: Привет, привет.
3: Здравствуйте.
2: Привет.
4: Добрый вечер.
1: Итак, Александр, начнем, наверное, с тебя. Для тех, кто в танке, расскажи, пожалуйста, что же такое гандбол, какие есть особенности, правила, в чем его преимущество перед другими игровыми видами спорта. Задумался сначала.
4: Ну, я первый раз нахожусь в прямом эфире.
1: Ничего страшного.
4: Я был на радио, но программа была в записи, можем что-то было вырезать оттуда.
1: А мы ничего вырезать не будем. Будем говорить как есть. От души.
4: Знаете, могу сказать, что буквально сегодня закончил стихотворение касаемо нашего вида спорта любимого.
1: Так, может, мы тогда и начнем со стихотворения, да?
4: Да, раз да, уж... да. Поэтому, я думаю, если я прочту стихотворение, наверное, как раз все слушатели наши и зрители, кто смотрит...
1: Поймут?
4: Поймут, да? Что за вид спорта, да. Я попытался в него вложить то, что есть.
1: Давай, Саш, давай.
4: Стихотворение хоть и мое, но оно еще пока такое немножко в сыром виде, и я его до конца сам не помню, поэтому придется воспользоваться телефоном.
1: Зачитывай, да. Зачитывай. Так.
4: Ой, надо очки одеть.
2: Вообще у нас Александр Анатольевич
1: творческий человек.
2: Творческий человек. Он нам очень часто радует нас прекрасными своими произведениями. Поэтому стоит послушать.
1: Да, я наслышан, да, да. Готов?
4: Да.
1: Ну, поехали.
4: Гандбол – красивая игра, знакомая нам с детства. И кто хоть раз в гандбол играл, скажите, интересно? За что мы любим этот спорт? За яркие моменты, обманный финт, прыжок, бросок и гол, аплодисменты. Здесь каждый нерв натянут так, как струны у гитары. Здесь все, энергия, азарт, разящие удары. Здесь нужно думать головой, пас отдавать умело, как дирижер взмахнуть рукой, чтоб заиграло все единым целым. От этой магии мяча нам никуда не деться, гандбол – красивая игра. Гандбол играет сердцем.
1: Я аплодисменты, да?
2: Я бы сказал, гандбол – великая игра.
4: Это тоже, да.
1: Саш, ну прям и спортсмен, и творческий. Расскажи, пожалуйста, как вообще получилось так, что ты связал свою жизнь с этой игрой?
4: Ну, я думаю, это такая вот, наверное, счастливая случайность. Это примерно такие же случаи, это счастливые случайности происходят сейчас с моими воспитанниками. Все получается по-разному. Кого-то где-то находит в магазине, кого-то где-то встречает на улице, приглашает. Ну, у меня немножко получилось банально. У меня пришел мой первый тренер, Галкин Виталий Александрович, пришел в школу. И как-то своим обаянием, своей какой-то эмоциональной составляющей мне сразу захотелось заниматься этим видом спорта. И потом, когда я уже сам начал делать первые шаги в гандболе, и я задал вопрос ему: а Виталий Александрович, а что нужно давать вот детям? Какие первые тоже шаги надо в тренерском пути делать? А на что он сказал? Он говорит: Саш, ты не обращай внимания, главное, дай детям любовь, а они за тобой уже пойдут уже. Ты думаешь, почему гандбол? Думаешь, такой самый крутой вид спорта? Говорит, занимался я бы

0: там, настольным теннисом, ты бы настольным теннисом занимался. Uh-huh, uh-huh. Поэтому все виды хороши. Так получилось, что именно вот этот первый тренер дал мне вот эту любовь, которая, ну, а сам вид спорта, наверное, с первых, наверное, шагов я в него влюбился. Я, как и писал сейчас в стихотворении, яркие моменты, бросок, ну, конечно, вот.
1: Ну, это зрелищный вид спорта, да? Я вот не раз смотрел по телевизору, действительно зрелищный. Я бы сказал, даже недооцененный немножечко.
2: Недооцененный, фотографии, да? Фотографии чудесные получаются.
0: Да. Но он как недооцененный? Он, во-первых-то, и в советское время-то у нас и блистал, у нас олимпийский чемпион, и мужская команда.
1: Ну, в том смысле, что не такой массовый, да?
0: Да, массовый,
1: как футбол, баскетбол.
0: Да. Но я вот сам, являясь с детства футбольным фанатом, баскетбольным фанатом, ходил на все матчи в Саратове, и... Но сам, когда ты играешь в гандбол, когда мяч в руке, когда нужно забить, выпрыгнуть, зависнуть, обмануть вратаря, обхитрить. Ну, это такие эмоции, когда ты вот один раз сыграл в него, и все, оно в твоем сердце, и тяжело расстаться. Ну, и вот шагнул в гандбол, закончил учиться и понял, что я что-то, наверное, не доиграл, наверное. И вот теперь свои дальнейшие, свои вот эти все эмоции, которые у меня еще не утихли в детстве, реализовываю в тренерской деятельности.
1: Угу. Сереж.
2: Да, я здесь. Я тоже заслушался.
1: Как так получилось? И родитель, да, у тебя дочка ходит, и комментатор.
2: Я сейчас расскажу.
1: Как ты комментатором-то стал вообще?
2: Ну, комментатор вообще звучит слишком, наверное, пафосно. Комментатор.
1: Не, ну подожди, комментируешь?
2: Комментируем.
1: Все, значит, не пафосно.
2: История началась меня и моей семьи в гандболе началась примерно чуть больше 2 лет назад. Наши кумовья, по совместительству друзья, Спаски, Артем и Ирина, у них девочки играют с самого начала у Саши, Александра Анатольевича, извиняюсь.
1: Не-не, мы тут
2: можно
1: все,
2: Саша, да? Мы тут... Сегодня можно Саша.
1: Да-да-да, у нас такая непринужденная обстановка.
2: Да-да-да. Вот, и они сказали, говорит, посмотрели, говорит, у тебя младшая дочь левша? Я говорю, ну да, левша. А в этом виде спорта крайние правые и правые полусредние очень ценятся с левой рукой. Говорит, не хочешь, она попробовать?
1: То есть такая особенность, да?
2: Да, очень хорошо. Вот, например, я буду дальше говорить, наверное, как затрону все-таки. Вот Вяхерева Анна, это наша российская гамболистка, вот она тоже левша.
1: А ты можешь показать даже в камеру, да, вот у нас вот трансляция ведется ВКонтакте.
2: Это ее автограф.
1: Круто.
0: Сергей, я перебью,
2: лично брал.
0: Расскажу об этом.
1: Ребят, подождите, а давайте я вас всех перебью, мы прервемся на небольшую рекламу и сразу вернемся.
2: Хорошо.
3: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская 110. Телефон 420212.
4: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» 2 обручальных кольца по цене 1. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
7: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3.2 радио.
8: Спортивный четверг.
1: Продолжаем наш спортивный гандбольный четверг. Мы даже вот на рекламе, и то страсти у нас тут в студии не утихали, да, разговоры. А мы закончили-то на чем? Автограф ты взял?
2: Да, взял автограф у Вяхеревой Анны. Это
1: самая крутая наша, да?
2: Это не только наша самая крутая. Она в мире, она признана MVP того года и этого, по-моему, да?
0: Лучший полусредний, лучший игрок. Как Месси, как гандбольный Месси.
2: Гандбольный Месси, да.

0: ну, человек одаренный. И, ну, я дальше расскажу про дочь, мы на этом остановились, почему она пошла. Вот, и кумовья говорит, давай, пусть она попробует. Ну, я думаю, ну, пускай попробует. Вроде как на тот момент с танцами завязали, заниматься нечем, думаю, пусть дочь попробует. После первой тренировки она мне сказала, я буду туда ходить. То есть я 100% буду туда ходить.
1: Прямо зашло, да?
0: Да это, ну, я еще раз говорю.
1: Залетело.
0: 2,5 года назад я не знал об этом виде спорта практически ничего, ни правил, абсолютно ничего. Но когда раз ты окунулся в этот вид спорта, тебя засасывает как трясину. Настолько он потрясающий, он великолепный, этот вид спорта, вот на самом деле. И продолжу буквально 2 секунды.
1: Да, конечно.
0: В том году, в 25-м году, было первенство Федерации гандбола, как она называется, Анатолич, помнишь? Детская.
2: Нас пригласили в город Новосибирск.
0: Угу.
2: Мы летели на самолете, здорово.
0: Да, да, да. Это были...
2: Большой гандбольный праздник устраивает Федерация гандбола России. Где собирает команды именно с разных регионов страны. Там были из Омска, Новокузнецк, мы были.
0: Вот. Тюмень, да, там, по-моему, было. Вот. И ситуация какая? Ездили туда девочки 14-го года, а моя дочь, она 15-го. Ну и, соответственно, на этом турнире, играя с Тюменью, ее выпустили. То есть, когда наши уже были в преимуществе, их, молодых, выпускали так попробовать на площадку. И я этот момент, тот самый яркий момент в жизни, он был абсолютно корявенький, но это был гол. А я в тот момент ехал в Ростов, и связи не было. И как раз вот когда мы остановились на длительную остановку, вышли на перрон, и со мной проводники просто кричали вот «Ура!».
1: Ух ты!
0: Это было что-то с чем-то. И вот эти эмоции, я говорю, это гандбол погружает. Вот поэтому сейчас Анатолич, наверное, про Вяхирева нам что-нибудь скажет. Интересные факты.
2: Долго не будем затягивать, потому что у нас еще Лиза скучает здесь.
1: Да, Лиза сейчас, конечно.
2: Вот. А Анна Вяхирева, как мы говорили, лучший игрок, один из лучших игроков в мире. Естественно, игрок сборной России, играет сейчас во Франции. Вот. И их две сестры, Полина и Анна. Полина старшая, вот, Анна помладше ее. И у них папа тренер, великий тоже тренер. И когда они были в детстве, он понимает, что Полина правша и Аня правша уже. Но он, конечно, сразу смотрел вперед, что играет в сборной России. А на одной позиции они будут друг друга мешать. Кто-то будет на лавочке сидеть. Да.
1: Конкуренты, да,
2: поэтому
1: получается.
2: Он ее с детства переучил и сделал из нее полноценную левшу.
1: С ума
2: сойти. И на чемпионате мира, в Олимпийских играх, Полина играет с одного края, а Анна играет с другого края или полусреднего. И обе дочки у него... На вершине Олимпа.
1: Гандбол переучил человека, да, из правши сделали левшу.
2: Да, они с детства камушки бросали, да.
1: Ничего себе.
2: Ну, здорово, поэтому вот она до сих пор блистает.
1: Лиза, мы тут к тебе решили обратиться. Ну, рассказывай, почему гандбол, как оказалось, что увлекло и вообще, какие эмоции ты получаешь от этого вида спорта?
3: Ну, вообще, ко мне в школу пришел Александр Анатольевич.
1: И украл тебя, сказал, будешь заниматься гандболом.
3: Вообще, я хотела сначала на футбол, но мама сказала, давай ты попробуешь. Я решила попробовать, пришла, я даже помню, это был октябрь, я пришла, мне понравилось, я решила ходить. Прям эмоции зашкаливают на играх, и страшно, и нравится все.
1: Так.
2: Она горит, вот она горит и на тренировках, и в самой игре.
1: Ты играешь на позиции вратаря.
3: Да.
1: Так, в чем сложности в гандболе? Ну, во-первых, я просто понимаю, что мячик маленький, да? Его проще, наверное, пропустить.
3: Да нет, в принципе, нормально. Но когда играешь с разными командами, ты не знаешь, куда игроки будут бросать.
1: Ну, это понятно, да.
3: Ну, надо смотреть по руке там. Вообще, то есть... Ну, как, ты не знаешь.
1: Как смотреть?
3: По руке.
1: А, по руке.
0: Сейчас все секреты выдаст.
1: Все лайфхаки,
0: да? Соперникам, да.
3: Ну, вообще, никак нельзя предугадать. Ну, то есть там 50 на 50.
1: Ну, в гандболе вообще счет обычно большой, правильно?
0: Чуть-чуть побольше, чем в футболе, да. Там, например, 32-30.
1: Да, понятно. Это что-то среднее между футболом и баскетболом, да?
0: Да.
2: Но сейв, по-моему, вдвойне в гандболе такой он круче, когда ты вроде бы 100% гол, а ты раз и отбиваешь. Там же у нас вратари, в отличие от того же футбола, они там выпрыгивают, делают выходы, звездочку делают. И бывают даже такие моменты, что отбивает мяч из девятки ногой.
0: Да.
1: То есть, по-моему, там как стяжки. Ух ты! Да. Это как подпрыгнуть надо.
2: Не подпрыгнуть, а...
3: Просто ногу поднять.
2: Ногу поднять и из девятки вытаскивать даже.
1: А размер ворот какой?
3: 3 на 2.
1: Три на два,
2: а,
1: да?
2: Кстати, для многих, может, кто-то не знает, нам сейчас задают вопрос, а в гандбол играет мини-футбольными воротами? Мы говорим, нет, да. Вы ошибаетесь. В мини-футбол играет гандбольные ворота.
1: Вот так вот?
2: Потому что даже, помню, в первых правилах, когда было написано, что гандбольные ворота 3 на 2. То есть мини-футбол пришел именно с гандбольными воротами.
1: О,
0: то есть гандбол это, родоначальник.
1: Это для меня открытие.
2: Да,
1: кстати.
2: Ну потому что мини-футбол, он, по-моему, он образовался. Есть мини-футбол, есть футзал, он немножко отличается.
1: Да.
2: И вот мини-футбол, по-моему, где-то в 60-х там, или 50-х годах создали вот эту федерацию, вот эти футбольные федерации. Вот, и начали играть именно в залах, футбол в залах. И, а где играть? Ну, на площадке, на какой? На гандбольной.
1: Угу.
2: Гандбольные ворота, гандбольная разметка. Даже 6-метровая зона та же самая.
1: Во как.
2: Да, поэтому есть корни и мини-футбольные, гандбольные.
1: Супер. Лиз, а ты помнишь какой-нибудь свой самый запоминающийся сейв?
3: Да нет, наверное.
1: Их было много, да?
3: Ну, есть, но как-то отбило, и сразу в атаку девочки бегут. Поэтому таких запоминающихся нет.
1: Слушай, ну а вот соревнования, вот, в которых ты участвовала, где самые крутые были, самые запоминающиеся для тебя?
3: Наверное, в Воронеже, в Рамоне. Первое соревнование, мы заняли второе место. Вот, и я там стала лучшим вратарем. У нас девочки там, ну, получили 3 награды, лучший бомбардир, лучший игрок команды и лучший вратарь. Вот это, наверное, мне больше всего запомнилось.
1: Угу. Сереж,
0: да.
1: Сложно ли комментировать гандбольные матчи?
0: Ой, сложность заключается, как, наверное, и у всех комментаторов, быть каким-то нейтральным и свои эмоции сохранить, вот на самом деле. Потому что, а еще самая сложность, когда играет твой ребенок, честно говоря...
1: Быть как-то непредвзятым, да?
0: Непредвзятым не получается. Вот у меня вот эта сложность, у меня не получается. Даже если играют исключительно дворцовым, с дворец-дворцом, да, команды две, все равно где-то в душе я болею за своего ребенка,
1: ну,
0: как и все.
1: Ну, по-другому это не получится, конечно.
0: А так, на самом деле, у нас... вот я могу, да, показать? У нас...
1: Обязательно. Да, вот. Обязательно. Покажи свою
0: награду. Буквально недавно у нас
2: спортивное мероприятие. Да, завершение года, итоги года.
1: Угу.
2: И в этом мероприятии, извините, перебиваю, Сергей, да.
0: Не надо извиняться.
2: Да, у нас участвовали дети и их родители. Причем участвовали не только как зрители, а именно как участники. То есть мы проводили эстафеты.
1: Как команда родителей.
2: Да, гандбол дети против родителей, мамы против девочек, папы против мальчиков, папы против мам.
1: Ничего себе, замиксовали там,
2: да,
1: нормально.
2: Да, эстафеты, да, различные там конкурсы были. Ну и у нас собралось, не ошибаюсь, около 100 детей, даже чуть побольше 100. И где-то, наверное, около 60-70 родителей собралось. Именно активных участников, да. И вот в завершении, когда мы награждали детей, подводили итоги, я думаю, немножко было неожиданно, когда...
0: Да, когда подводили итоги, вот, в принципе, Анатолий все уже рассказал, но, подводя итоги, сделали такой внеплановый приз лучшему гандбольному комментатору Брянской области. Я бы хотел, я тогда, наверное, не сказал об этом, но я сейчас хочу сказать, все, кто меня слышит, кто нас слышит, что вот этот кубок, это кубок для всех, кто когда-либо комментировал матчи. Потому что не только я комментирую, бывает, когда выезжают выездные матчи, там, вот, Лиза говорила, там, Воронеж, да, я сейчас по пальцам не то, что не перечислишь, и Беларусь, и Новосибирск, и Ростов, где в только
2: Астрахань,
0: не были.
2: Везде.
0: Астрахань, везде, то есть команды, и очень частые поездки такие, ну, соответственно...
1: Гандбол жив в нашей стране.
0: Да. Гандбол жив, и он начинает оживать в Брянске.
1: Это
0: именно
1: круто,
0: в Брянске.
1: Да.
0: Вот. О чем я хотел сказать? О том, что вот этот комментарий, когда у нас не получается выезжать, да, тогда комментируют, либо у нас есть Артем Спасский, который основатель нашей группы ВКонтакте, молодая группа, но у нас уже там подписчиков набирается, на самом деле.
1: Давай мы ее прорекламируем тоже, да.
0: Обязательно
1: как,
0: подписывайтесь.
1: Как подписаться? Просто Ганбол Брянск, да?
0: Ганбол Брянск в поиске найдете, с удовольствием подписывайтесь,
1: все,
0: очень
1: все
0: интересно.
1: Новости, ганбольные
0: все новости
1: наши,
0: ганбольные,
1: да?
0: Все, уникальна, что надо.
2: Уникальная страничка тем, что ее смотрит вся Россия. Почему? Потому что мы активно участвуем в соревнованиях.
0: Вот я хотел сказать.
2: И
0: да.
2: по девочкам,
1: и
2: по мальчикам. И многие родители из других городов, а где посмотреть? А у нас всегда, мы когда уезжаем, Артем говорит: Александр, вы камеру берете, штатив берете, вы должны снимать, все должны видеть, мы все должны болеть уже. И когда идут трансляции из других городов, часто обращается, огромное спасибо, что мы посмотрели, тем более еще с такими комментаторами прекрасными.
1: Да, да.
2: Поэтому у нас все соревнования, в которых мы участвуем, все именно мы не только показываем для наших родителей, которые хотят увидеть своих детей, как они, насколько, как они, так еще после этого у нас идет монтаж игр, у нас идет
0: нарезки делаем,
2: нарезки, яркие, у нас идет статистика. Статистика, то сколько голов забил, все полностью.
1: Прям
2: то
1: серьезно есть, все. Все серьезные ребята, гандболисты.
2: Да, естественно, все фото и видеоотчеты на соревнованиях, все так же выкладывается там.
1: Сереж,
2: поэтому подходите.
1: Слушай, а ты вот в обычной жизни кем работаешь? Может, тебе работа помогает как-то?
0: Это не будет рекламой, да? Брянская областная коллегия адвокатов. Всем моим коллегам привет.
1: Слушай, ну, конечно, что, язык подвешен, правильно? И это самое, и, конечно, помогает, я думаю,
0: мы добавили, да. Изначально, честно говоря, вот это вот онлайн-трансляции нам привил Анатолич. Вначале велось все на его аккаунт ВКонтакте. После, в феврале, по-моему, 25-го года Артем Спасский решил создать вот эту группу. Потихонечку развивалась. И в настоящее время у нас, я говорю, подписчиков уже много. Всех ждем.
1: А сколько сейчас подписчиков?
0: Ну, в районе, вот я перед эфиром смотрел, 800, что-то там 40-50, где-то вот так.
1: Тысяча идет.
0: Да, когда будет тысяча, мы что-нибудь...
1: Конечно.
0: Будет тысяча, я думаю, что мы что-нибудь разыграем среди подписчиков.
2: Так еще сколько людей смотрят, которые не подписаны, у нас открытый доступ, у нас же не закрытый,
1: да,
2: поэтому
1: да.
2: Реально кто смотрит, гораздо больше уже.
1: Подписывайтесь на гандбольную страничку, да, обязательно. Я, кстати, подписался.
0: Да. Обязательно.
1: Я тоже ваш
0: подписчик. Не пожалеете, никто не пожалеет.
1: Будете розыгрыш проводить мне, скажите заранее, там, хорошо, что хорошо, как хорошо, надо.
0: Обязательно.
2: А можно еще добавить? Про
1: конечно,
2: вот этого,
1: конечно.
2: Нашего
1: не можно, а нужно. Да, только, Саш, микрофончик.
2: Да, смотрите, ну, как мы начинаем? Обычно первые наши трансляции были, кто-то просто снимает и где-то иногда счет говорит, а тут у нас даже внутренние соревнования, там, первенство школы, Сергей собирается, у него листочек, ну как, он же адвокат же, у него
1: все серьезно.
2: Состав команды, под номером такие, под номером другим уже. То есть все полностью, вся статистика, он подготовлен уже. Узнает еще, расскажет нашим зрителям во время трансляции историю гандбола, еще какие-то интересные моменты.
0: Да, чтобы поинтереснее было, на самом деле.
2: Или там играет команда из Москвы, об этой команде расскажет, кто ее тренирует. В общем,
0: да, на самом деле интересно. Это намного интереснее смотреть, когда кто-то что-то говорит, комментирует. А еще вот самое, на мой взгляд, интересное, да, когда, почему я, ну, во-первых, мы учимся тоже, да, мы подсматриваем, как другие комментаторы, гандболь, там, неважно,
1: да,
0: футбола,
1: да.
0: И я представляю просто, да, сидит бабушка, дедушка, там, мама, папа, братья, сестры сидят, и когда начинают смотреть онлайн-трансляцию, да, и говорят, да, произносят их, там, сына, дочь, к примеру, номер такой-то, да.
1: О, это гордость.
0: Это гордость.
1: Гордость,
0: а еще
1: конечно.
0: Плюс, когда если во время матча, во время игры, да, люди забивают, мы тоже стараемся, все-таки детей много сейчас уже ходит на гандбол, порядка сколько? Больше 150, наверное, да? Сколько?
2: Нет, уже около 200.
0: Около 200
2: уже,
0: детей, да. Сейчас занимаются. Вот, довольно-таки большая у нас армия гандболистов и гандболисток. Вот, и когда во время игры кто-то забивает гол, да, мы произносим эту фамилию, имя, номер, но я представляю, как этим гордятся их родители,
1: безусловно,
0: родственники. Это очень
1: безусловно.
0: Сильно. Поэтому мы немножечко, скажем так, пытаемся развивать гандбол в Брянске. Я думаю, что у нас все получится.
2: У меня хочется прям добавить про то, что сейчас сказал Сергей уже. Рассказать истории из жизни, он реальный, который был, ну, лет, наверное, может, 7 или 8, может, больше, проходил в Екатеринбурге чемпионат мира среди юношей, молодежный чемпионат мира уже. В Екатеринбурге, в нашей стране. комментировали этот чемпионат Приголовкин и Шмельков. Который Шмельков, он и сейчас чемпионат мира по футболу. Ну, это комментаторы Матч ТВ.
1: Ну, вот. Известный, да, достаточно, конечно.
2: Известный, да. Так вот, они как раз рассказывают о матче, это команды, кто играет. И я им написал, нашел их в соцсетях, расписал наш состав, кто из какого города, что там этот мальчик из города Астрахани, этот из Новокузнецка, этот оттуда, этот Саратова, это все оттуда, и расписал команду. Угу. Прямо им дал. И я смотрю этот матч, играет там наши, по-моему, с немцами играет. Так. А вот вы знаете, почему у Михаила Шаркова, это нашего воспитанника, моего воспитанника, с моим коллегом, да, с Виталием Галкиным, почему у него номер 64 на спине? Тут, я не знаю, говорит, а это номер региона 64 уже. И так про каждого. И понимаете, там были моменты, у нас есть там игрок, играет за сборную, а он сам из Игорлык, Ростовской области. Маленькое такое, ну, как бы село.
1: Поселение, да?
2: Да, поселение, да. И представляете, игру на центральном канале, и называют фамилии, говорят, а у него, они не просто называли фамилии игроков, а еще кто их тренирует. И представляете, вот тот же сидит, родители, там дети, кто занимается в этом Игорлыке. И они говорят, вот это их там юноша, он занимался сам игрока и может попасть в сборную, и у них тренер такой-то, такой-то. То есть,
1: это
2: вот
1: важно. Это очень, очень важно, да. Для, мне кажется, для родителей это просто, ну,
2: и там такая же география, вещи. Красноярск, да. В общем, это здорово.
1: И сейчас нам нужно тоже прерваться. Пол эфира у нас уже прошло, ребят, вообще незаметно.
0: Пролетело.
1: Да, давайте мы прервемся и снова поговорим о гандболе.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
7: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. 3-2 радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
9: Спортивный четверг.
1: Это пульс, это страсть, это рок, а это спортивный четверг. И я хочу напомнить, что у нас сегодня в студии Александр Деркач, тренер-преподаватель по гандболу спортивной школы Дворца единоборств имени Артема Осипенко. Елизавета Забелина, капитан команды и вратарь сборной Брянской области по гандболу среди девушек 2012 года рождения. И Сергей Колобаев, родитель одной из воспитанниц и гандбольный комментатор. Причем с кубком, с наградой, настоящий серьезный комментатор. Хотелось бы поговорить про развитие гандбола у нас в регионе, да? Сколько у нас есть школ, сколько тренеров, есть ли какой-то кадровый дефицит, ребята как охотно, неохотно идут на этот вид спорта. Саш, прошу тебя.
2: Да.
1: Разъясни.
2: Ну, я немножко расскажу еще о себе. 4 года назад, практически 4, осенью будет 4 года назад, как я приехал в город Брянск, ну, с главной целью развивать гандбол в нашем регионе. Вот, пригласил меня президент федерации Кузин Андрей Вячеславович из города Сельцо, где большие традиции, это, можно сказать, гордость нашего вида спорта, где во времена, когда руководил командой Каспаров, команда занимала высокие призы, высшие лиги, и игроки выступали даже в молодежной сборной СССР. В общем, команда всегда на слуху. Сейчас она также играет в высшей лиге. Тяжело, конечно, Вот, ну, всегда держится, всегда Андрей Вячеславович, всегда он оптимист. Руководит командой Иван Ященко, тоже большой-большой привет. Тоже старается, все люди больны гандболом же, поэтому...
1: Как в песне у Сплинов, да?
2: Да-да-да.
0: Мы больны только гандболом.
2: И вот до недавнего времени, до 4 лет назад, гандбол был только в самом городе Селицо, да, где были только представлены девочки, ну, взрослые команды высшей лиги, ну, и также детские команды. Старались как могли, но вот открылось отделение гандбола в городе Брянске, в прекрасном дворце единоборств имени Артема Осипенко, где прекрасные условия, шикарный зал, ну, вся инфраструктура для развития. Угу. И там начались наши первые шаги. На первых тренировках у нас вообще было там по 3-4 человека. И вот постепенно, сначала я был один, сейчас у нас уже работают 3 тренера. Мы нашли тоже прекрасного тренера.
0: Вместе с тобой, да? Три.
2: Да, вместе со мной 3 тренера, да. Это Надежда Викторовна Русу, которая, ну, это, думаю, отдельно мы тоже про нее, может, расскажем. А сама гандболистка, сама из Ростова. И вот подключилась к нам, сейчас работает с девочками и также мне помогает мой коллега. О, запутался. Подобный Андрей Закирович, да. Он сам, у него тоже дети занимаются гандболом, он сам профессионально занимался рэкболом, борьбой занимался, тоже такой человек, который спортивный и во многом помогает, сам учится этому виду спорта. И, ну, просто хороший человек тоже, он поддерживает. И уже, я думаю, мы нашей командой будем двигаться вперед и в будущем не только Сельцо, вместе будем развиваться и добиваться больших успехов уже. Пока у нас 2 отделения, так скажем, это в самом городе Брянске, все это во дворце. И открылась еще у нас, так скажем, небольшое не то что отделение, а ответвление, это на Володарке мы в ФОКе там тоже тренируем.
1: Секция, да?
2: Да, секция открылась, но также она к дворцу относится. В Сельцо спортивную школу. И сейчас приоткрою тоже небольшую тайну. Ну, не то, что не тайну. Очень хотелось бы. Сейчас есть такие все шаги, к этому все делается. Есть перспектива открыть тоже отделение, если получится. Но есть такие моменты. Это в городе... Клитня. Там открыли ФОК уже. Были там проездом, общались с руководством. Вот. Ну, как бы они хотят. Они хотят уже.
0: Это по секрету.
2: Вот теперь,
0: Александр Анатольевич сказал, что
1: секреты всему свету.
2: Да, но они хотят, но это мы будем сейчас встретимся с нашей федерацией, с Кузиным Андреем Вячеславовичем, будут тему развивать, поднимать эту тему. И хотелось бы, чтобы гандбол появился и в других городах, чтобы у нас было полноценное, хорошее первенство области. И оттуда можно было собирать детей, талантливых детей, так скажем же, и представлять наш город на всероссийских соревнованиях.
1: Вот у нас тоже талантливые дети сидит, скучают. Лиз, ты капитан команды. Расскажи, как ты поддерживаешь девчонок, если вдруг вы проигрываете, или нужно прям как-то дух командный вселять?
3: Ну, перед игрой мы разговариваем отдельно. И когда выходим на...
1: Ты прям так серьезно сказал, мы разговариваем перед игрой отдельно.
0: С каждым отдельно, да?
1: С каждым.
2: Она у нас, знаете,
0: кто не хочет играть.
2: Она у нас как мама. И даже сейчас Риза расскажет, наверное, почему так получилось. Вот. У нее есть, ну, не знаю, говоришь, прозвище у нее есть.
1: Так.
2: Да. Ее все, ну, у нас все ее только называют, практически по Лизе, не так, ее называют все, и я, и тренер в том числе, и мне даже некоторые родители у нас, ее называют китоняня.
1: Китоняня.
2: Да, китоняня же. Почему там, я не знаю, Лиза.
1: Слушай,
2: расскажи.
1: Ну это милое такое прозвище, да? Тебе нравится вообще?
3: Да.
1: Прикольно.
3: Я уже привыкла.
1: Так.
2: И она как вот китоняня, как вот такой вот, она совсем заботится, она вот такая вот, дети маленькие младшего возраста приходят, она их там облелеет, там обнимет.
1: Ну круто же, круто. Лиз, ну давай.
2: Расскажи.
1: Расскажи.
3: Ну, значит, у нас ходила девочка раньше на гандбол. И, значит, она меня так начала называть, потому что, когда я улыбаюсь, у меня глаза как у китаянки становятся.
1: Разрез глаз такой, да?
3: А няня, потому что я с детьми маленькими.
1: Любишь.
3: Хорошо, да, общаюсь, люблю. Вот. И приелась как-то, и мы начали... Меня начали называть так. Вот.
2: А она у нас вратарь, и с ней тоже был вратарем, сейчас в поле, тоже она девочка, вот, и они как бы вместе в паре, два вратаря, на соревновании два вратаря. Она кита-няня, а ее прозвали фрута-няня. Потому что она на соревнованиях часто фруту, йогурт или что-то там.
3: Да, ела пюрешки.
2: Пюрешки, да, фрута-няня тоже. И до сих пор мы фрута-няня называем ее. А мальчик у нас есть, мы называем бумбокс.
1: У вас там у всех прям, да?
0: Нет, я сейчас поясню, почему иногда проскальзывают клички, да? Ну как клички, не клички, а позывные, скажем так, клички.
1: Прозвища такие, да.
0: Вот, потому что иногда во время игры, ну, трудно сказать... Елизавета! Да. Ну, правильно.
1: А здесь, еще бывают одинаковые имена.
0: А здесь бывает, же, да, здесь бывает там Колобок или вот как ты сказал.
2: Бумбокс.
0: Да. Это быстрее доносится до игрока.
1: Ну, гандбол — это прям такая суперкомандная игра. Нужно всем действовать сплоченно, да, как-то заранее все это обговаривать. Лиз, как удается вообще вашей команде вот это все реализовывать?
3: Ну, в принципе, хорошо. Мы с девочками прям сплоченная команда.
1: Сыгранная, да?
3: Сыгранная. И мы уже привыкли к друг другу и знаем, кто что делает, как и как лучше подстроиться под игрока.
2: Угу. Так они, знаете, понимаете, они самое здорово, что мы говорим сейчас про вид спорта, что вот они занимаются вместе. Важно, что они общаются и вне. Они вместе гуляют. То уже.
1: Они дружат, да?
2: Да, и вот у нас здесь, мы говорили, сестры Спасские, там, и родители, у них дома, можно сказать, детский интернат. Они там, человек 7-8, с ночевкой у них там остаются, там уже, и у них там целую тусовку уже. Сейчас, кстати, какой-то фильм снимают они там.
1: Художественный, документальный.
0: Выложим обязательно, если это будет приемлемый, да, выложим в нашей группе.
2: Кстати, если мы начали тоже говорить...
1: Такое, как комьюнити прямо.
2: Да, небольшое что ответвление, что... У нас дети талантливые. У нас одна девочка, Вика Диденко, она призер, если не ошибаюсь, всероссийских соревнований по брейк-дэнсу. Mm-hmm. То есть она прям здорово там. Мы ездили в Казани, ну, практически денежки собирали там. Она там кружилась, вертелась тоже.
1: Ничего себе.
2: А другая девочка, сестра тоже, Лера у нас Диденко, она снималась в художественном фильме, который показывали в кинотеатрах. Как фильм назывался?
0: «Капитанская дочь», по-моему, да. Если не ошибаюсь.
2: Поэтому...
0: Которая снималась у нас здесь в лагере, вот в Сельцу где-то там,
2: и,
0: да, рядышком.
2: Это... Поэтому у нас очень разносторонние.
1: Слушайте, ну круто, ребят, но нам надо прерваться опять на рекламу.
0: Хорошо.
10: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
11: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru. Встречаемся в аэро!
12: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
13: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
14: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
15: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
16: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
17: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
18: Едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.
9: Спортивный четверг.
1: А едешь с работы и слушаешь спортивный четверг. Сегодня про гандбол говорим. В центре внимания очень интересный эфир у нас получается, ребят. Мне кажется, очень-очень прям душевненько, круто, классно. такие все разговорчивые, как я люблю все.
0: Если побудете у нас на каком-нибудь соревновании, матче, вы просто полюбите этот вид спорта.
1: Я
0: всех приглашаем, всех.
1: Очень хочу
0: следите
1: прийти.
0: Следите за новостями в нашей группе.
1: Посмотреть, да, вот прям в реальности.
0: В реальности это выглядит просто шикарно.
2: В будущем, если все как бы тоже наладится, все наши планы сойдутся, взять сюда финал первенства России, чтобы здесь собрались лучшие там 12 команд России. И
1: чтобы здесь были.
2: Здесь, во дворце единоборств, под одной крышей, все вот это. Чтобы люди, наши брянские болельщики из области, видели лучшие команды.
1: А вот мы, кстати, говорили, да, про то, насколько развит гандбол в Брянске, но не говорили, насколько он развит в России. И на рекламе мы обсуждали, что гандбольная все-таки там столица, грубо говоря, это Ростов, правильно?
2: Ну, не только Ростов.
1: Одна из.
2: Тольятти, это тоже
1: сильная школа,
2: да? Да, гандбольный славный город. Также и, сейчас вот Санкт-Петербург, команда «Зенит» тоже, они чемпионы.
0: Московские сильные команды.
2: Краснодар, краснодарская школа, конечно. Астрахань, очень сильный тоже. И Волгоград. Волгоград, у нас «Динамо» играл в Лиге чемпионов, у нас там 5 бразильянок играло. Ну, вот в то время...
0: Если кого-то не упомянули, пусть не обижаются.
2: Поэтому, конечно, еще тоже и сибирские команды. Ну, в общем...
1: В общем, развито очень неплохо, да. Ну, мы на уровне, да?
2: Ну, мы уже... Нас уже уважают, нас знают уже, да. Ну, хотелось бы, чтобы еще дальше расти вместе, чтобы наша Брянская область была представлена на более высоком уровне.
0: Можно я скажу? Нас не то, что уважают. У нас закончился гандбольный сезон 2025-2026, угу. Да, тем, что девочки 12-й год съездили в Казань, приехали с золотыми медалями. Угу. Мальчики во главе с Александром Анатольевичем и Андреем Закировичем тоже в Казань съездили, привезли первое место. И круто. Девочки сборной Брянской области, кстати, не упомянули Попову Марию Николаевну, ездили.
2: Да, наша коллега.
0: Наша
2: тоже,
0: коллега, да. И она взяла
2: Мария Николаевна,
0: часть,
2: привет вам.
0: Да, привет большой. Надежды Викторовны, воспитанниц девочек 15-го года, и девочек из Сельцо. Поехали и в Тольятти заняли первое место, привезли золотые медали. Вот это как раз матч на последние секунды вырвались на одну очку.
1: Ну, так нам что, есть чем гордиться.
0: Так что нас боятся должны.
2: Но здорово, что все-таки сейчас и конкуренция становится. Если будет больше команд, то, я думаю, будет результат уже.
1: Конечно, круто. Да. Саш, расскажи, пожалуйста, про воспитанников своих. Да? Кто чего достиг? Я знаю, что там у тебя действительно есть мастера. Прям.
2: Все начиналось с того, что моя тренерская карьера была в городе Саратове. Начиналась. Угу. Там я проработал. Там были мои первые результаты. Я стал серебряным призером первенства России. И финалисты у нас тоже был команда 96-го года рождения. Мы с моим первым тренером Галкиным Виталием Александровичем. Была очень хорошая команда 96-го года рождения. И вот наши с ним воспитанники, которых вот мы набирали прямо вот именно с детей там, со второго класса, там играли уже и по Суперлиге. И вот Михаил Шарков был капитаном молодежной сборной России. Вот, на соревнованиях он под 64-м номером, это регион нашего Саратовской области. И в дальнейшем он сейчас закончил карьеру и стал генеральный директор гандбольного клуба ЦСКА нашей команды.
1: Уровень.
2: Да, бренда. Он женился на Полине Ведехина, теперь она Полина Шархова. Да, Михаил, Миша, большой привет тебе из города Брянска.
1: Огромный, всего 3-2 радио. Да.
2: Очень рады, что вот так получилось, что ты в нашем жизни встретился, достиг таких результатов. Естественно, желаем тебе больших результатов именно команде ЦСКА и вообще развития тоже гандбола. Угу. Вот, это тоже один из наших тоже таких хороших результатов, как среди воспитанников уже. Там часть ребят еще попадали в команду мастеров по Суперлиге уже. Потом позже я переехал работать в город Стерлитамак, Башкирии. Проработал там 5 лет. Набрал тоже детей с нуля. Вот. И так получилось. Может быть, это что-то совпало. Может быть, фортуна какая-то, удача, не знаю. Но они стали чемпионами России. Угу. Вот. Несколько ребят переехали в структуру ЦСКА, в мужскую команду. И вот один из ребят сейчас играет уже там на высоком уровне. Надеемся, увидим уже в будущем в командах прям мастеров. И когда приехали уже сюда работать, Вот наш первый набор, 2012 год рождения. Конечно, много ошибок тоже делаем, и мы тоже учимся. И тяжело, новый регион, все с нуля уже. Но у нас очень хорошие, есть талантливые и девчонки, 12 года рождения мальчишки, и младший возраст. Сейчас очень-очень интересно, скажем. И мы надеемся, что наши девчонки все-таки покажут,
1: выстрелят,
2: да? И засветится. Вот одна из них, наша Лизочка, я думаю, она должна играть в команде Суперлиги, а может даже в сборной России, потому что это уникальный человек, который живет гандболом. Вот она сейчас была в школе чемпионов у Муравьева Надежды Константиновны. Это такая, где лучший тренер России собирает талантливых детей.
3: Спортивный лагерь.
2: Да, спортивный лагерь, да. И она не пропускает его, учится и живет гандболом. Поэтому
0: но там они не отдыхают, на самом деле, в этом лагере. Там они пашут, вот на самом деле. Поэтому...
2: Тоже большой привет им передаем, Надежде Константиновне. Да, мы вас очень любим. Всем тренерскому составу, кто меня знает. Надо вместе развивать гандбол.
1: Лиз, ну а у тебя какие мечты есть? Ты хочешь все-таки дальше профессионально заниматься, да, этим видом спорта? Или это больше как-то вот для, знаешь, для души?
3: Ну, вообще хочу. Ну, если получится, то я буду в дальнейшем заниматься. А если нет, то, я думаю, на адвоката.
1: Сереж, прям вот...
0: Лизонька, мы тебя подтянем, если что, только обращайся.
1: Ну, а вообще хотелось бы, может быть, какие-то выиграть соревнования, да, там... Какие вообще мечты вот сейчас? Такие приземленные больше.
3: Да я не знаю. Пока что соревнований-то, ну, нету. Сейчас у нас начнутся сборы, и уже ближе, ну, к концу сбора, к началу нового сезона уже будут известны там соревнования, и будем стараться выигрывать, не будем пропускать сборы.
1: А сколько раз в неделю ты тренируешься?
3: Ну, я не знаю.
2: Ну, вот. Ну, не 5 раз примерно раз в неделю. Ну,
0: 5 раз, да, в неделю. Около пяти раз выходит.
1: 5 раз в неделю?
0: Ну, это мало еще даже, честно.
1: Ничего себе мало. А успеваешь вообще по школе там?
2: Отпрашивается сама.
1: Троек нету?
3: Нету, я хорошистка.
1: А, ну нормально.
2: Ну, у них хороший классный руководитель, и родители тоже как общаются. Ну, я думаю, поддержат. Они видят, что девочка у нас талантливая, старательная. Ну, поэтому
1: понимают, да?
2: Раз она учится вторую смену, я опоздаю на 15 минут. И она бежит со школы сразу на тренировку.
3: Да, я учусь в Бежецком районе, а тренировки у нас в Советском. Я с Бежецкого в Советский еду, чтобы успеть.
1: Круто. Как, вот так. Как привлечь побольше детей именно в гандбол?
0: Стоит только попробовать. Вот просто приводите детей на 1-2 тренировки, да на 1, да, даже. Этого будет достаточно для того, чтобы они поняли, что это такое, и просто глаза загорелись, вот на самом деле. Этого будет достаточно. Если придут еще на какие-нибудь соревнования, которые будут здесь проходить, да, допустим, местного даже уровня, да, честно говоря, этого будет тоже достаточно.
2: Вот я тоже добавлю, здесь... Может быть, кто-то знает, что так получилось, что я в прошлом году участвовал в конкурсе «Педагог года». И этот конкурс называется «Сердце отдаю детям». И, наверное, это ключевая такая фраза, которая самая важная. Когда человек сердце отдает детям уже, ну, тренеры, родители дают уже, тогда и дети тянутся к нему. И вот, наверное, благодаря этому, если ты отдаешь детям свое сердце, и приходит все больше, больше, больше людей. А дальше, наверное, как сарафанное радио, наверное.
0: Знаешь, что польстило, когда вот дочь привел, да? Ага. Что сказал Александр Анатольевич? Он сказал, говорит, да, вы можете там непрофессиональными в последующем быть, да, спортсменами, но, говорит, моя главная задача — это чтобы было счастливое детство у детей, это на самом деле.
2: Счастливое спортивное детство.
0: Спортивное детство.
2: Это же соревнование. Меня из Башкирии одна мама сказала, что, говорит, благодаря вам мы пол России объездили. Говорит, если не вы, говорит, у нас семья, говорит, бедная, а тут благодаря, какие-то все вместе, где-то поездки оплачивают, где-то еще что-то, и получается поучаствовать. Говорит, мы и Питер везде были, в Минске были, поэтому это счастливое спортивное детство.
1: Ну вообще, даже вот в целом спорт, он помогает всегда, да, детям.
0: Конечно.
1: Покататься где-то побывать, посмотреть что-то, что вот сколько у нас было, да, там, гостей, в спортивном четверге, все про это говорят.
0: Да.
1: Все про это говорят.
2: Так самое главное, что вот эта спортивная дружба, гандбольная, она потом вырастает уже, и нас среди коллег уже. Я ездю по всей стране, и в любой город, который я приезжаю, везде встречают мои коллеги, друзья, там не надо ни квартиру не снимать уже, встретит тебя, стол накроет, ну, это вот все же мы всегда. А можно тогда стихотворение как раз про детей, наверное, оно, наверное, будет актуально?
1: Давай, Саш.
2: Да. Даже дети, это так прекрасно. Дети, это наше все. С ними солнце ярче, небо ясно. С ними просто хорошо. На глазах взрослеют дети, на глазах они растут, и минутки счастья эти потихонечку идут. Мы, любуясь, вспоминаем, как растили раньше нас, и частичку этих знаний детям дарим мы сейчас. И поверьте, очень важно показать им, объяснить, научить, запутался, любить. Дети, это так прекрасно. Дети, это наше все. С ними солнце ярче, небо ясно. С ними просто хорошо.
1: Вот к такому тренеру я бы привел своих детей.
0: Так приводи, кто мешает.
1: Да, у меня пока другими видами спорта занимаются, но, может быть, возникнет интерес.
0: Переманим, смотри, обязательно.
1: Саш, а ты не слишком добрый тренер? Надо же как-то же все-таки... Не? Сережа головой машет, да?
2: Знаете, я могу сказать, что... И это замечает, конечно, замечают дети. Это где-то, может быть, один из моих минусов уже. Но мы на других плюсах выезжаем, так скажем же. Поэтому вот мы играем с командой. Я вижу, что команда где-то такая, ну, честно могу сказать, противная, злая. И тренер у них такой вот, ну...
1: Тоже чуть-чуть противный.
2: Да, противный. Нехороший человек, скажем, редиска.
1: Редиска.
2: Да, редиска уже, да. И вот мы в финале играем. Он мне еще подошел перед играми, сказал... Ты никогда соревнования не выиграешь.
1: Там, ну, правда, что... редиска.
2: Вот правда, подошел.
1: Серьезно.
2: Кстати, я хорошо уважаю, этот тренер же выиграл финал первенства России, ко мне подошел, руку пожал, я был неправ уже, так скажем.
1: Все, реабилитировался.
2: Да, но я к чему говорю, что да, он такой вот, и дети у него такие, и это уже. Ну, мы как вот за счет своего там. Ну, наверное, есть, конечно, это свои минусы, но... Я вот такой, так скажем, ну какой есть уже. Будем добиваться.
0: Нет, на самом деле, да. Я извиняюсь, перебью, добавлю со стороны, что Александр Анатольевич на самом деле добрый тренер, да. Но когда происходит игра, иногда, и Лиза подтвердит, что иногда нужно давать втык.
1: Да,
0: прямо
1: конечно.
0: Такой хороший, и это такой заряд. Дети после паузы, которую он берет, да, тайм-аута, дети выходят совершенно с другим настроем и показывают другую игру.
2: А у нас пример.
1: Волшебный пендаль.
0: Волшебный пендаль.
2: Но я отходчивый тоже. У нас в Казани был тоже пример такой. Перерыв, мы проигрываем там финальную игру, которую...
3: Мы на один мяч выигрывали.
2: Выигрывали, но играли...
3: Плоховато.
2: Плоховато играли, да. И я сорвался, так скажем, отчитал одну девочку прям так хорошо. Ну вот, нашу Лизу Харитонову уже.
3: Любу.
2: Да, Люба Харитонова, уже волнуюсь, да. И самому даже. Потом смотрю, думаю, она выгнала ее из зала уже во время игры, все. Ну вот, потом смотрю, она сама идет уже, я говорю, это Любочка, говорю, давай, говорю, собери, все. Вот. И она шикарно заиграла, там, здорово там же.
0: Ну, все как в хороших фильмах про тренера.
3: У нас там еще было то, что мы были в Гомеле, мы проигрывали... мячей на 3, на 4, и после перерыва мы их выиграли на мячи 6.
0: Ну, это прям... волшебный.
1: Круто.
3: Да, это было
1: ребят,
3: круто.
1: У нас, к сожалению, эфир подошел к концу. Давайте мы подарочками обменяемся по нашей старой традиции.
2: Да, у нас есть два подарка для нашего прекрасного ведущего. Для нашего прекрасного ведущего.
1: В наш музей.
2: Да, это гандбольный мяч, настоящий гандбольный мяч с логотипом Европейской Федерации Гандбола. Это, то есть, официальный гандбольный мяч. Это не какая-то там подделка. Угу. Я думаю, он будет храниться, и на нем будет, может быть, даже роспись оставим, если надо же. Или, может быть, будут приходить другие, кто-то известные люди, расписываться. Вот. И у нас еще один подарок есть. Я так думаю, Лиза, наверное, догадывается, что такое, но она промолчит, наверное.
0: В поле чудес играем?
2: Да. Как было в поле чудес? Там, не в поле чудес, а что, где, когда?
1: Да, что в черном ящике.
2: Да, что, ну не в черном, как вы думаете?
1: Я не знаю, кружка, допустим.
2: Нет, нет, это гандбольный атрибут.
1: Гандбольный, не могу сказать.
2: Без него играет, нельзя играть в современном гандболе, это атрибут.
1: Я не в курсе.
2: Да. Но не будем томить.
1: Да, не томить.
2: Я думаю, нам
0: бери деньги.
1: Я убираю приз.
2: Посмотрим, где она пригодится. Может быть, просто будет стоять уже. Кстати, я знаю, что и пользуются бодибилдеры.
1: Да? Так.
2: Не бодибилдер, а кто поднимает штангу там.
1: Ага, спандер.
2: Нет, это гандбольная мастика.
1: Ух ты, ничего себе.
2: Внутри на основе она воска сделана, то есть, чтобы мячик, вот этот мячик, он был липкий и не отлипал от рук.
1: Слушай, ну, спасибо огромное. А я вам дарю Шоколад от мастерской Hunter Berry и чай наш с логотипом Брянской губернии. Шоколад с логотипом 3-2 радио. Ребят, спасибо огромное, что пришли.
0: Спасибо вам.
1: Было очень интересно пообщаться. Времени, конечно, нам не хватило. Я надеюсь, что мы встретимся в этой студии еще не один раз. Удачи вам, всего доброго и до встречи на 3-2 радио.
2: Спасибо большое.
0: Спасибо.
19: «3-2 радио». Новости.
20: «3-2 радио» с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области реализуется комплексная задача увеличения промышленного потенциала. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, главные локомотивы производственной деятельности представлены сегодня на полях международной выставки форума «Иннопром». Так, инвестиционный проект по производству комплектующих для мототранспорта более чем на 2,5 миллиарда рублей

Вам Егора Ковальчука, все подписанные соглашения позволят реализовать совместные взаимовыгодные проекты, привлечь в регион новые инвестиции и ресурсы. На выборы глав российских субъектов, которые пройдут в сентябре этого года, 8 партий уже выдвинули 26 своих кандидатов. Кандидатуру временно исполняющего обязанности губернатора Егора Ковальчука поддержали для участия в выборах губернатора Брянской области в рамках конференции Брянского регионального отделения партии «Единая Россия». Как подчеркнул сам Егор Ковальчук, представлять партию на выборы губернатора и оправдать выборы ожидания президента Владимира Путина – большая честь и ответственность. В настоящее время глава региона посещает города, районы и округа Брянской области, в том числе и приграничные. Области выразил твердое убеждение: открытость и общение с людьми – это главный основополагающий принцип руководителя во власти. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил: «Вместе мы придадим новый импульс развитию Брянской области и раскроем новые точки роста, а также продолжим повышать уровень качества жизни людей». Напомню, единый день голосования в Брянской области состоится с 18 по 20 сентября. Животноводческие предприятия Брянской области приступили к заготовке сочных кормов. Площади, отведенные под многолетние и однолетние травы, сохранены на уровне прошлого года. Согласно отраслевым данным, поголовье крупного рогатого скота в области удерживает прежние показатели. В конце лета аграрии приступят к уборке кукурузы на силос. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянщина – сельхозрегион, который славится успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство – это один из ведущих секторов региональной экономики. По словам главы региона, поддержка аграриев является одним из приоритетов направлений работы правительства области. На развитие сельского хозяйства направляются значительные средства. Реализуется программа государственной поддержки. Егор Ковальчук акцентировал: одной из приоритетных задач руководства субъекта федерации является создание условий для дальнейшего развития аграрного сектора, повышение качества жизни на селе и укрепление продовольственного потенциала Брянской области. В Брянске реализуется комплекс мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Так, всего за день было обновлено более 400 квадратных метров дорожной одежды. Только на улице Красной Гвардии возле детской поликлиники в Володарском районе было уложено более 150 квадратных метров свежего асфальта. Дорожники продолжат латать ямы на четырех улицах областного центра. Тем же способом ликвидированы неровности на улицах Белобережской и Богдана Хмельницкого, а также переулки Пилотов. Как подчеркнул именно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в нынешнем году будут обновлены более 20 километров автомобильных дорог, которые не только входят в опорную сеть, но и имеют важную социально-экономическую значимость и отличаются высокой интенсивностью движения. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики обещают около 19-20. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире. We'll be right back.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Знаешь, бывает грустно, знаешь, бывает тошно. С мясом вырваны чувства, грязь втоптана прошлое. Но выйди на перекресток, стань у перехода, крылья расправь и трогай на желтый.

0: Реклама.
1: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: едешь с работы и слушаешь. 3-2 радио.
1: Реклама. В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Где встречается такое, что земля над головой?
7: Не знаю. Где?
6: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
7: Где?
6: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
7: О, это я знаю. В автокресле.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Пасмурно, ветер северо-восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: ждем.
1: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18, и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Брянский театр юного зрителя объявляет дополнительный набор в детскую театральную студию. 8-12 лет. Телефон 74-23-49.

0: как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 4832.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
2: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru.
3: Встречаемся в Айра. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: В связи с открытием нового производство на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
7: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: два радио представляет
1: рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
2: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Стендап-шоу «О чем шутят женщины» состоится в ресторанном комплексе «Фабрика» 26 июля. Вас ждет очаровательный стендап-концерт от прекрасной половины человечества. На сцене концерт-холла «Три комикессы за один вечер». Что получите? Максимум эмоций и сплошной позитив. Такое точно нельзя пропустить. Ну и самое главное – исполнители. Настя Веневитина, женский стендап на ТНТ, Ольга Егорчева, стендап на ТНТ, и Настя Чубарова, женский стендап на ТНТ. Возрастное ограничение 18+.
1: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки. В интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 230 459-60.
5: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 87 и 9 FM. Твое радио, твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Пасмурно, ветер северо-восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

открывают свой занавес. Как за тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать, снова даст тебе доиграть. Добро пожаловать за край холодных, скучных дней. Я научу тебя играть с фантазией твоей. Добро пожаловать.

0: Реклама. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Едешь с работы и слушаешь 3-2 радио. В Брянске 8 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области реализуется комплексная задача увеличения промышленного потенциала. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, главные локомотивы производственной деятельности представлены сегодня на полях международной выставки форума «Иннопром». Так, инвестиционный проект по производству комплектующих для мототранспорта более чем на 2,5 миллиарда рублей воплощает в жизнь Жуковский веломотозавод, заключивший контракты на поставку продукции в другие российские регионы. С Брянским машиностроительным заводом подписано соглашение об оказании содействия созданию серийного производства магистрали тепловозов и маневровых тепловозов. Брянский арсенал, выпускающий автогрейдеры, и Брянский тракторный завод, специализирующийся на производстве тракторов, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития производства дорожно-строительной и специальной техники, а также укрепления промышленного потенциала региона. Бежецкая сталь с целью увеличения импортозамещения техники и ее компонентов повышает уровень локализации производства на территории Брянщины. Газэнергокомплект планирует реализовать проект по строительству блочно-модульных котельных. По словам Егора Ковальчука, все подписанные соглашения позволят реализовать сам местные взаимовыгодные проекты, привлечь в регион новые инвестиции и ресурсы. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук заявил о приоритетности защиты объектов гражданской инфраструктуры Брянской области. По его словам, вопросы предотвращения угроз нападения сегодня являются основными. Для обеспечения безопасности Брянском

0: Спокойствие, только спокойствие. Хочу вам сообщить, Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении целого ряда операторов АЗС из-за необоснованного повышения цен на топливо. По данным службы, анализ показал, все они одновременно поднимали цены на бензин и дизель. Против операторов возбуждено дело. Ранее в России активизировались и мошенники, предлагающие водителям купоны на топливо. Товарищи, не ведитесь на это, не поддавайтесь панике и в любой непонятной ситуации включайте разум прежде всего.
1: Автомобильные факты.
0: Я уверен, что топливный вопрос уже изучили все, но все же напомню. Самое главное при выборе бензина – это следовать указаниям производителя вашего автомобиля. Какое минимальное октановое число – это та цифра, которая показывает, насколько бензин будет устойчив к стуку двигателя, подходит именно вашей машине. Всегда написано в инструкции по эксплуатации. Часто эту информацию можно найти еще и на наклейке под крышкой бензобака. Помните, что однократная заправка не тем бензином, скорее всего, ничего страшного не вызовет. Но если постоянно заливать неподходящее топливо, это может привести к очень дорогому ремонту. Особенно это касается современных машин с турбированными двигателями и прямым впрыском. Они к этому очень чувствительны. Вред двигателю может нанести не только неправильное октановое число, но и просто плохой бензин, тот, в котором есть вода, грязь и слишком много вредных добавок. Как же понять, что бензин некачественный? Ну, обычно это становится заметно буквально сразу. Иногда уже через пару километров машина может начать хуже ехать, дергаться при разгоне, двигатель может издавать странные звуки под нагрузкой, работать нестабильно на холостом ходу или расходовать больше топлива или вообще плохо заводиться. На новых автомобилях в таких случаях частенько загорается лампочка check engine, потому что электроника видит, что что-то не так со сгоранием. Если после заправки вы заметили что-то подозрительное, лучше сразу отказаться от поездок с большой нагрузкой на двигатель. Специалисты могут определить, насколько сильно загрязнена система, и если проблема в топливе, разумеется, порекомендуют почистить форсунки, поменять топливный фильтр и полностью опустошить бак от плохого бензина. Ситуацию данную пускать на самотек категорически нельзя, поскольку долгая езда на некачественном топливе приведет к серьезным поломкам, нагару на клапанах и свечах, выход до строя форсунок и повреждению топливного насоса и катализатора, что пахнет уже серьезными неприятностями и достаточно существенными тратами, поэтому будьте предельно внимательны и осторожны. Заведите себе за правило иметь полный бак бензина, подходящего именно вам, и тогда будет вам спокойствие в душе и кошельке. Удачи!
1: За баранкой!

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
6: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48. 7.32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Пасмурно, ветер северо-восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб. Подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru.
4: Встречаемся в Аэро! Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области реализуется комплексная задача увеличения промышленного потенциала. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, главные локомотивы производственной деятельности представлены сегодня на полях международной выставки форума «Иннопром». Так, инвестиционный проект по производству комплектующих для мототранспорта более чем на 2,5 миллиарда рублей воплощает в жизнь Жуковский веломотозавод, заключивший контракты на поставку продукции в другие российские регионы. С Брянским машиностроительным заводом подписано соглашение об оказании содействия созданию серийного производства магистрали тепловозов и маневровых тепловозов. Брянский арсенал, выпускающий автогрейдеры, и Брянский тракторный завод, специализирующийся на производстве тракторов, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития производства дорожно-строительной и специальной техники, а также укрепления промышленного потенциала региона. Бежецкая сталь с целью увеличения импортозамещения техники и ее компонентов повышает уровень локализации производства на территории Брянщины. Газэнергокомплект планирует реализовать проект по строительству блочно-модульных котельных. По словам Егора Ковальчука, все подписанные соглашения позволят реализовать сам местные взаимовыгодные проекты, привлечь в регион новые инвестиции и ресурсы. На выборы глав российских субъектов, которые пройдут в сентябре этого года, 8 партий уже выдвинули 26 своих кандидатов. Кандидатуру временно исполняющего обязанности губернатора Егора Ковальчука поддержали для участия в выборах губернатора Брянской области в рамках конференции Брянского регионального отделения партии «Единая Россия». Как подчеркнул сам Егор Ковальчук, представлять партию на выборы губернатора и оправдать выборы ожидания президента Владимира Путина – большая честь и ответственность. В настоящее время глава региона посещает города, районы и округа Брянской области, в том числе и приграничные. Руководитель

к уборке кукурузы на силос. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянщина – сельхозрегион, который славится успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство – это один из ведущих секторов региональной экономики. По словам главы региона, поддержка аграриев является одним из приоритетных направлений работы правительства области. На развитие сельского хозяйства направляются значительные средства, реализуется программа государственной поддержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства субъекта федерации является создание условий для дальнейшего развития аграрного сектора, повышение качества жизни на селе и укрепление продовольственного потенциала Брянской области. В Брянске реализуется комплекс мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Так, всего за день было обновлено более 400 квадратных метров дорожной одежды. Только на улице Красной Гвардии возле детской поликлиники в Володарском районе было уложено более 150 квадратных метров свежего асфальта. Дорожники продолжат латать ямы на четырех улицах областного центра. Тем же способом ликвидированы неровности на улицах Белобережской, Богдана Хмельницкого, а также переулки Пилотов. Как подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в нынешнем году будут обновлены более 20 километров автомобильных дорог, которые не только входят в опорную сеть, но и имеют важную социально-экономическую значимость и отличаются высокой интенсивностью движения. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики обещают около 19-20. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире. We'll be right back.

0: Страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украина 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать, что...

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Пасмурно, ветер северо-восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: всего города. 3-2 радио. В Брянске 23 часа. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Условия нынешней жизни автомобилистов, особенно за периметром мегаполисов, накладывают сегодня отпечатки. С целью заправиться, необходимо заблаговременно выезжать из дома, закладывая определенный промежуток на ожидание в очереди. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Если вы житель областного центра или крупного полумиллионника или миллионника, возможно, сейчас у вас возникнет мысль, ну что там 10 минут подождать, там устроили проблему. Уверяю вас, в глубинах нашей страны ситуация иная. Очереди могут выстраиваться километровые, особенно в выходные. И тут есть момент, который мы упускаем из виду, просто потому что не сталкивались раньше с подобными ситуациями. Если вы стоите в очереди на заправке, даже если приходится ждать на дороге за пределами самой АЗС, это еще не значит, что вы нарушили правила. Нарушение возникает только тогда, когда из-за вашей остановки другим машинам проехать невозможно. По сути, это обычная пробка на дороге. Мы с вами зачастую стоим в таких же из-за аварий, ремонтов, да и просто из-за большого количества машин, и само по себе нахождение в пробке не является нарушением. Логично, да? Поэтому необходимо смотреть, что именно делают водители. Если они просто оказались в общем потоке машин, который выстроился в очереди на заправку, то, скорее всего, никакого нарушения нет, даже если приедет ГИБДД и начнет там выражать какие-то недовольства. А вот если водители своими действиями перекрывают дорогу, встают там, где нельзя останавливаться или мешают другим, вот тогда это уже другое дело. И это как раз и есть нарушение, которое нужно оценить. Поэтому, стоя в очереди, друзья, пожалуйста, наберитесь терпения, памятуя, что в данном случае все находятся в равных правах и в одинаковой ситуации. Вспомните слова одного импозантного мужчины приятной наружности. Спокойствие, только спокойствие. Хочу вам сообщить, Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении целого ряда операторов АЗС из-за необоснованного повышения цен на топливо. По данным службы, анализ показал, все они одновременно поднимали цены на бензин и дизель. Против операторов возбуждено дело. Ранее в России активизировались и мошенники, предлагающие водителям купоны на топливо. Товарищи, не ведитесь на это, не поддавайтесь панике и в любой непонятной ситуации включайте разум прежде всего.
0: Автомобильные факты.
1: Я уверен, что топливный вопрос уже изучили все, но все же напомню. Самое главное при выборе бензина – это следовать указаниям производителя вашего автомобиля. Какое минимальное октановое число – это та цифра, которая показывает, насколько бензин будет устойчив к стуку двигателя, подходит именно вашей машине. Всегда написано в инструкции по эксплуатации. Часто эту информацию можно найти еще и на наклейке под крышкой бензобака. Помните, что однократная заправка не тем бензином, скорее всего, ничего страшного не вызовет. Но если постоянно заливать неподходящее топливо, это может привести к очень дорогому ремонту, особенно это касается современных машин с турбированными двигателями и прямым впрыском. Они к этому очень чувствительны. Вред двигателю может нанести не только неправильное октановое число, но и просто плохой бензин, тот, в котором есть вода, грязь и слишком много вредных добавок. Как же понять, что бензин некачественный? Ну, обычно это становится заметно буквально сразу. Иногда уже через пару километров машина может начать хуже ехать, дергаться при разгоне, двигатель может издавать странные звуки под

0: Дестроя форсунок и повреждение топливного насоса и катализатора, что пахнет уже серьезными неприятностями и достаточно существенными тратами, поэтому будьте предельно внимательны и осторожны. Заведите себе за правило иметь полный бак бензина, подходящего именно вам, и тогда будет вам спокойствие в душе и кошельке. Удачи!
1: За баранкой!

Два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. Три-два радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

забыть о голой некрасивой правде, взамен на голую красивую любовь, из-за которой

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Пасмурно, ветер северо-восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Последняя сигарета не к добру. Кроссовки на снегу почему-то не оставляют след. Знаешь, а ведь мое восхождение ко дну началось с 18 юных лет. И так

0: Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 14. Возможен дождь, ветер северный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

дорога может стать тебе слишком дорого. Мать учит наизусть телефон морга.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 14. Возможен дождь, ветер северный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.